0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай. Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка. Днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки». Наша

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле 20-22 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Топ-чарт Радио ФМ с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bauza, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy, Die Die. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Елинская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле 20-22 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Елинская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Утром местами слабый туман. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус, в Гомеле 20-22 тепла. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовых.

еще только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования, опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Радиус FM.
1: Я бы сказал, что мы не завершаем рабочую неделю, а мы вот начинаем последний на этой неделе рабочий день.
2: Да? Очень хорошо.
1: Это, в принципе, одно и то же, но звучит как-то немножечко вот... Более приятно. Да. Ну, мне так кажется.
2: Хотя, ты знаешь, завершить вот эти трудовые все мучения, встречи, вот это вот отчет, вот, тоже приятно. Тоже приятно это завершить и открыть новую страницу.
3: То есть, Вася, для тебя
1: жизни.
3: Работа...
1: Или бутылочку вина вечером.
3: Работа — это мучение, Вася.
2: Каждому
3: тебя,
2: свое.
3: Да?
2: Нет, ты что?
1: Никогда. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Доброго тебе утра, это Пробудители на Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Начнем этот прекрасный пятничный день с Астролайфа. Гороскоп для тебя и про тебя.
2: А потом продолжим это утро с отличным настроением вместе. С улыбнуло — это мемы и шуточки из интернета.
1: И еще, пока ты спал, расскажем о сурке, который совершил реальное путешествие.
3: Ну, а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет, рассказывай, что сегодня произошло в стране и мире.
4: Привет, расскажу о выборах в России и всеобщем воинском призыве в Литве.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: Вчера в Беларуси отметили День народного единства. На тематическом форуме выступил Александр Лукашенко и рассказал, для чего нужен этот праздник, особенно для молодежи.
5: Вам, молодым, этот праздник нужен, чтобы не забывать тех, кто создавал летопись Беларуси, кто сохранил культуру, традиции, веру. Вспоминая прошлое, мы строим планы на будущее. Наши планы добрые. Мы хотим видеть свое завтра мирным и благополучным. И для Беларуси, и для всех частей света.
4: Данные масштабного социсследования подтверждают, что белорусы чувствуют себя счастливыми. Таковыми считают себя почти 90% респондентов. Люди уверены, что это результат госинвестиций в создание комфортных условий для жизни как в городе, так и на селе, а также прямого и постоянного контакта с местной властью. В России начинаются выборы депутатов в Госдуму и органы власти регионов. Первые избирательные участки уже открылись в 8 утра по местному времени на Дальнем Востоке. По мере наступления утра голосование будет последовательно начинаться и в других часовых поясах страны. По итогам голосования будет сформирована Госдума 9-го созыва, 450 депутатов на 5-летний срок. Литва планирует ввести всеобщий воинский призыв к 2030 году. Авторы документа считают это основой национальной обороны. По их оценке, он должен укрепить готовность вооруженных сил, повысить сдерживание, социальную сплоченность и поддержать экономику. Решение о введении всеобщей воинской повинности к 2030 году может быть принято уже к концу этого года. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акции действуют по 30 сентября. Подробности на «Царское Б» и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», в Бресте и Могилеве 19-21 градус тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 9 минут на Радиус FM. Пришло время ознакомиться со звездной инструкцией на этот день. Что там нам гороскопы наобещали? Начнем с нас, потом про твою пятничку расскажем. Анют?
2: У меня сегодня будет много препятствий. Надеюсь, они не помешают мне добраться до Зыбицка, чтобы потусить с подружками. Вот. Ой, это единственное, как? Что я надеюсь.
1: Очень хорошо. Значит, ждем Анечку в понедельник с интересными историями. Да.
3: Просто пусть придет.
1: Да, все.
3: Этого хватит. У меня день обещает быть насыщенным.
2: Хорошо,
3: но у меня никакой Зыбицкой, понимаете, у меня все в делах сегодня.
1: Ну, а потом же ты наверняка будешь в таком приподнятом настроении.
3: А завтра с утра тоже.
1: Очень хорошо. Ну, видишь, вот такая профессия у нас. А мне говорят, что, может быть, сегодня мне долг вернут, но это не точно. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, какой пятничка будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Овны, сегодня к вам может вернуться то, чем вы когда-то поделились с другими. Правда, это возвращение вас удивит.
1: Ну, значит, точно не деньги. Тельцы, если хотите чего-то добиться, действуйте сейчас, иначе есть риск, что пока вы собираетесь, желание успеет испариться.
3: Близнецы, то, в чем вы еще вчера были абсолютно уверены, сегодня может показаться уже не таким очевидным.
2: Раки, не спешите винить себя, если ваше решение кому-то не понравится. Ваше мнение не всегда может совпадать с окружающими.
1: Львы, на пути к цели появится столько мелких препятствий, будто судьба решила проверить, насколько вам действительно это все надо.
3: Девы, день будет настолько насыщенным, что времени на передышку практически не останется.
2: Весы, сегодня невнимательность может напомнить о себе. Не факт, что получится исправить ошибку, но не забудьте сделать выводы.
1: Скорпионы, окружающие сегодня будут обращаться к вам за советами, словно вы главный эксперт по жизни.
3: Стрельцы, случайность сегодня может оказаться совсем не случайной. Просто вы пока не замечаете, что к этому событию все давно шло.
2: Козероги. Правила, которые обычно раздражают, сегодня могут сыграть на вашей стороне. Так что хотя бы один день не нарушайте их из принципа.
1: Водолеи, скрыть что-либо от родственников сегодня вряд ли получится. Проще накрыть стол, приготовить что-нибудь вкусненькое и честно поговорить.
2: Нет, не проще.
1: Значит, пап, я разбил твою машину.
3: Понятно. Ну и закончим рыбами. Сегодня необычная идея может родиться там, где встретятся совершенно разные знания и интересы.
2: А дальше улыбнулась, делала ли вам подборку крутых мемов, шуток из интернета.
0: Пробудители на Радиус FM. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 16 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас будем радовать тебя хорошим настроением, улыбнула мемы и шутки из интернета.
1: Фима, аппарат МРТ показал, что у меня большие проблемы. И какие же, Сара?
2: Я в нем застряла.
0: Нормально, давайте я продолжу. У меня вот такая. У всех дачников свои секреты. Мой, например, откуда у меня дача?
2: Хорошо.
3: Почему ты все время спрашиваешь, когда я на тебе женюсь? Мне нравится видеть ужас в твоих глазах.
0: Хорошо. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» расскажем о сурке, который совершил реальное путешествие.
4: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7:23 в Беларуси. Привет тебе, это Радиус FM. Мы расскажем о сурке, который совершил реальное путешествие.
0: Пока ты спал.
2: И говоря реальное путешествие, мы имеем в виду путешествие автостопом. Спасатели из Сан-Франциско, красиво, Сан-Франциско, Калифорния, США, пытаются выяснить, откуда в город попал сурок. Это животное не является городским обитателем, но нет у них сурков. Ну, то есть, понимаешь, это настолько редкое для их города животное, что единственно появившийся там сурок уже вызывает вопросы.
3: Да.
2: То есть, если бы ты появился в Сан-Франциско...
3: Он хотел закончить их день сурка просто и появился в их жизни,
2: возможно,
3: чтобы развеяться.
2: Возможно, где-то грусти, да, один Билл Мюррей. А, в общем, способ, которым добрался сурок до города, ну, всем более-менее понятно. Четвероногого пассажира-автостопщика обнаружили в моторном отсеке автомобиля. Но неизвестно, где именно животное забралось в машину. То есть, где вот этот, помнишь, как из нашего старого учебника школьного, из пункта А
3: в пункт Б.
2: Вот где вот этот пункт А? Пока непонятно. Поездка оказалась для сурка не слишком полезной, исходя из всего, а быстрой и незаметной. Потому что пока вот он ехал в этом моторном отсеке автомобиля, немножко попил антифриза.
3: Ужас!
2: Ну, вероятно, он, знаешь, так глазки закрыл, открыл, а вот Сан-Франциско. Очень хорошо. И сейчас они бьются, ну, его, естественно, сразу там в ветеринарку отправили, все прокап, все с сурком, все хорошо. Это сейчас, представляю, сколько уже камней прилетело в меня. С сурком все в порядке, сейчас его будут пытаться вернуть туда, откуда он приехал. И у меня вопрос.
1: Куда? Как они поймут, куда?
2: Они найдут, откуда, да, и потом его будут туда пытаться вернуть. А сурок хочет туда.
3: Да. А что он хочет еще попить антифриза?
2: Ты представляешь,
3: понимаешь?
2: Он там в каком-нибудь из Урюпинска, в Урюпинске сел и оказался в Сан-Франциско. И его так, не, братан, в Урюпинск.
1: Это ужас.
2: Горшина.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 7 утра, 31 минута в Беларуси. Доброго тебе пятничного утра. Это Пробудители, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура. Странная песня и приятный подарок ждет своего обладателя и слушателя. Не пропусти, совсем скоро.
4: А далее. Улыбнулась. Закроем этот час хорошим настроением из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, как там на дорогах, можно ехать?
5: Ехать можно, дороги столицы почти свободны. По данным Яндекс.Карт, пробки всего 2 балла. Небольшое скопление авто на проспекте газеты «Звезда» от улицы Белецкого до улицы Алибегова. Тут проезд займет около 7 минут и примерно 6 минут потеряешь на проспекте Любимого от улицы Рафиева до проспекта Дзержинского. С пробками на этом все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 со знаком «плюс», в Гомеле 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 38 минут в Беларуси. Делай погромче, потому что пробудители начинают дарить подарки.
2: Ну а пока оставляй заявку на участие в нашей программе. Очень скоро будем играть в Эйс Вентуру. Ну а для того, чтобы поучаствовать, забегай в телегу Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на этот значок и оставляй нам свой номер телефона.
3: Ребятушки, а какой у нас подарок? Да. Сама его вчера своими глазами видела. Это заварник стеклянный, красивый.
2: Да.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Меня зовут Виктор Степанович, я юрист. Чем сложнее ситуация, тем ценнее возможность быстро разобраться в ней. Для этого у меня есть ИИ-помощник «Нормативка Бай». ИИ-помощник
5: «Нормативка Бай».
4: Быстро, четко, надежно.
6: Светофор.
7: Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
5: Светофор.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 7:42 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас поиграют в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Традиционно напомню правила игры. Участник услышит кусочек трека. Одно слово будет скрыто под звуком какого-то животного. Мы предложим три варианта ответа. Если ты отгадываешь, получаешь подарок.
4: И сегодня отгадывать вместе с нами будет Алексей. Лех, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро проходит? Чего делаешь? Рассказывай.
5: На работу еду.
4: На работу? Один едешь?
5: Один.
4: Придется рассчитывать только на себя, да?
5: Надеюсь.
4: Потому что даже себе верить нельзя. Правильно, Леха, разное бывает. Пятница, тем более сегодня. Ну что, ты готов слушать?
5: Конечно.
2: Итак, если готов, слушаем задание внимательно.

0: да и под красочкой седина.
1: Ох, Леха, ну вот такая песня, уж прости. «Не назовут». Дальше, ну, я тебе подскажу, там два слова мы запикали под звуком животного. Значит, «не назовут». Вариант А – «голубою фишкой». Вариант Б – «модною девочкой». Вариант С – «яркой куколкой». Да и под красочкой седина. Что думаешь, Леша?
2: Яркой куколкой, может.
1: Яркой куколкой, думаешь? Давай подсмотрим. Смотри, вот подсядешь плотненько на крема. Не назовут яркой куколкой, да и под красочкой седина.
3: Звучит с твоих уст вообще подходит? Великолепно, Вась.
1: Леш, как думаешь, подходит?
2: А какие там еще первые?
1: Первый – голубою фишкой. Второе – модной девочкой. Третий – яркой куколкой.
4: Не ищи логики.
3: Вспомни 90-е.
1: Может, человек не родился.
4: Леха 2005 года рождения.
1: Ну что, Леш, давай определяться.
2: Не угадали.
1: Ты помнишь 90-е?
2: Я из 90-х.
3: О, видите как?
1: Ну все, пока
3: я угадала.
1: Пока мы не наговорились, не договорились до чего. Давай, первый, второй, третий какой?
2: Как я назвал?
1: Что?
2: Модной
1: девочкой. Принято. Давай, второй вариант, давай слушать.
0: Не назовут голубою фишкой.
4: Ай, Вася пытался подпихнуть.
1: И ты видишь, мы перебрали, третий перебрали, второй перебрали, все равно не то.
4: В любом случае, Леш, спасибо тебе большое, что поиграл сегодня вместе с нами. Хорошей тебе пятницы, впереди выходные. Думаю, что это точно повод не грустить.
1: Ну а пока ты едешь на работу, через парочку минут мы расскажем тебе самые крутые, самые веселые, позитивные мемы из интернета в «Улыбнуло».
5: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в добро.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 51 минут в стране. Это Радиус FM. Свежая порция мемов и шуток из интернета подъехала.
2: Так, надо представлять сейчас. Вот давай. Папа своей дочери, 4 годика, за столом. Когда я ем, я глух и нем. Она на него, знаешь, так вот подняла взгляд презрительно и говорит: а я нормальная.
1: Хорошо. Так, ладно, у меня, смотри, такая. Родители подарили сынишке барабан, и только мудрый сосед через неделю догадался спросить: а ты знаешь, дружок, что у барабана внутри?
3: Точно, да.
1: Классно.
2: Вкусная.
3: Шеф поручил применить искусственный интеллект для выявления наименее эффективных сотрудников. По заключению ИИ, минимальную эффективность показал сам шеф. В результате уволили айтишника, отвечавшего за искусственный интеллект.
2: Хорошо.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: Работодатели.
1: Ну что ж, всем доброго утра, это «Пробудители» на радио СФМ с хорошим настроением. Мы врываемся во второй час нашего эфира, впереди много всего интересного, подарки, крутая информация и, конечно же, шутки. Все это для тебя, для твоей чудесной пятницы, и сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
2: Этот час мы начнем с улыбнула, мемы и шутки из интернета.
3: Потом скорость звука, и не просто какая-то там промежуточная скорость звука. Сегодня у нас наконец-то финал, решится судьба нашего главного подарка аэргриля.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет тебе, рассказывай, что там по новостям.
4: Привет, расскажу, какой закон продвигает глава Еврокомиссии и где нашли отрывок «Одиссеи».
5: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Единство белорусского народа равно независимости нашего государства. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая накануне на форуме «Молодежь. Беларусь. Будущее» в честь празднования Дня народного единства. Дата приурочена к событиям 1939 года, когда начался освободительный поход Красной Армии, вернувший белорусские территории, отданные Польше в 1921 году. Единый урок ко Дню народного единства прошел во всех школах Беларуси. Ребятам рассказали о значении даты 17 сентября, историческом пути белорусского народа и о том, почему так важно оставаться единой и сплоченной нацией. В День народного единства белорусы написали и республиканский диктант. Канцлер Германии Фридрих Мерц может подать в отставку уже в эти выходные после проведения ключевых выборов в Берлине. Об этом сообщает издание «Политика». Как отмечается в публикации, произойти это может всего через 16 месяцев после его вступления в должность, когда он обещал программу реформ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с инициативой принять новый закон о детях. Документ предусматривает полный запрет на использование социальных сетей для детей младше 13 лет, а также вводит ограничения на доступ к платформам для подростков в возрасте от 13 до 15 лет. Мера затронет, в частности, Facebook, Instagram и YouTube. В Нидерландах нашли пергамент с отрывком из «Одиссеи» возрастом почти 2000 лет. Находку сделали случайно. Большинство рукописей были написаны на египетском и греческом языках. Эксперты не сразу обратили внимание на поврежденный и выцвевший фрагмент с очень мелкими аккуратными буквами. Затем специалисты по греческому языку заметили на нем выражение, характерное для гомеровского эпоса. Далее коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 градусов тепла, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком «плюс». С тобой Радиус FM, впереди «Пробудители».
5: Радиус FM – волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 10 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. Пришло время поднимать, еще больше поднимать твое настроение, создавать твое настроение. У нас улыбнуло, это мемы и шутки из интернета.
2: Дорогой, у меня растет животик. Кажется, я беременна. Ага, ну да. Я даже знаю, кто отец. И кто... пекарня за углом.
1: Или просто холодильник. Как пойдет. У меня вот такая, смотри. И помни, Золушка, как пробьет 12, начнется полное импортозамещение.
3: У меня про технологии. Продолжаем. Они говорили, что технологии избавят от ненужной работы. Теперь у меня 60 паролей, 14 кодов подтверждения и робот, требующий доказать, что я не робот.
1: Ну а у нас в эфире ничего сложного. Через парочку минут наконец-то состоится финал скорости звука. Решится судьба аэрогриля.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: У нас грандиозный финал от Пробудителей на Радиус FM. Слушай внимательно, делай громко и пиши нам, потому что, подарок того стоит. Ребят, в эту пятницу. Это 8.16 в Беларуси, это Пробудители на Радиус FM. Через 5 минут поиграем в скорость звука.
2: Участнику предстоит сделать ставку, сколько секунд он или она смогут угадать топовый трек Радиус FM. У нас сегодня финал, поэтому осталась только одна секундочка. Вчера, по-моему, за 2 отгадали, если я не ошибаюсь.
3: Все верно. Все верно, остается всего 1 секунда, и пусть тебя это никак не пугает, потому что, те, кто с нами уже играют давно, понимают, что бывают треки, которые невозможно отгадать за 5, а бывают те, которые легко щелкаются за 1. Какой будет сегодня, узнаем совсем скоро. А пока оставляй заявку на участие, заходи в Telegram Radius FM, внизу находи маленький значок чата, значок сообщения, нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
2: А главный подарок недели – аэрогриль.
0: Пробудитель на Radius FM. Реклама.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: 27 сентября Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12.00.
8: Горячее предложение в 3 цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
9: 3 цены. 3 цены.
0: Реклама.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Максимально интересная неделя получается. 8.22 в Беларуси. Прямо сейчас мы играем в скорость звука. У нас финал.
0: Скорость звука.
2: Паш правильно сказал. Сегодня финал, поэтому ставок никаких не остается. А одна секундочка. Нужно угадать трек только за одну секунду. Если отгадаешь, получаешь подарок.
3: Да, никаких дополнительных игр. Все честно и прозрачно. Володя с нами сегодня будет играть. Доброе утро, привет тебе.
4: Ребята, всем доброе утро.
2: Доброе.
3: Как там твое утро? Что делаешь? Рассказывай.
4: Вообще, ехал за рулем, вот остановился, вы позвонили.
1: Приятно. Мы слышим, молодец.
3: Не забывай о том, что приемник мы выключаем, слушаем только из телефона. Это для твоего же блага, потому что одна секунда – это очень мало для того, чтобы растягивать ее в какую-то задержку, вот эту радийную и прочее. Послушать можно только один раз. Ну а дальше либо называешь исполнителя название, либо напеваешь. Ну, в общем, как получится. Готов?
4: Конечно, отлично. Приехали.
1: Итак, если готов, в полной тишине, финал скорость звука, слушаем одну секунду.
3: Ой, ну.
4: Солнце, Монако, там...

0: этом действительно нет никакого смысла. Аэрогриль, Володя, по праву, заслуженно. Твой, мы тебя поздравляем с этим прекрасным событием.
1: А через пару минут, пока ты едешь по своим делам, расскажем о дорожной обстановке.
2: Пробудитель на радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:28 в Беларуси. Это Пробудители на Радиус FM. И с кайфовым настроением мы продолжаем нашу утреннюю миссию.
3: Подарки не заканчиваются. В ближайшие полчаса интерактив не и им не тут. Два голосовых сообщения и один подарок. Справишься, он твой.
4: Далее улыбнула. Закроем этот час хорошим настроением из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там происходит на дорогах.
5: По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение плотное, пробки в столице 5 баллов. Крупнейшие из них на Долгобрудской улице от Партизанского проспекта до улицы Чеботарева. Время проезда больше 20 минут. И 5 минут потеряешь на МКАД от улицы Мазурова до улицы Притыцкого. С пробками все, а сейчас о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: А подарки-то у нас не заканчиваются. Нам есть, что тебе еще подарить в эту прекрасную пятницу. 8.35 в Беларуси. И через 5 минут мы поиграем в «Не и им не тут».
3: Если хочешь присоединиться к нашей дружной компании, заходи в Telegram Radius FM. Внизу находи маленький значок чата, значок сообщения. Нажимай на него и оставляй нам свой номер телефона.
1: Совсем скоро сыграем с двумя слушателями, а победитель получит 2 билета на масштабный фестиваль «Зубрфест».
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Тушканчик. Бип-бип. Меня

0: через Ереб или у распространителей.
1: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
4: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
5: Реклама.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:40 в Беларуси. Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас поиграют вне и им не тут.
2: Не им не тут.
3: Правила очень простые. У нас будет два голосовых сообщения с одним и тем же текстом. Одно записал искусственный интеллект, другое записал живой человек. Участник, с которым будем играть, должен угадать, где какое. Отгадает — получит подарок. Не отгадает — получит подарок тот, кто записал нам голосовое сообщение.
2: Да, тот, кто обхитрил нашего игрока. Но сегодня игроком будет Люсия. Люсия, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро, привет.
2: Как твое утро, что делаешь?
4: Болею, отдыхаю, вас слушаю.
2: Не надо так, ну в смысле болеть, не надо так. То, что нас слушаешь, то, что отдыхаешь, это здорово, это прекрасно. Поправляйся, пожалуйста, поскорее. А правила тебе понятны?
4: Да.
2: Два голосовых готово слушать?
4: Готово.
2: А как у тебя вообще с интуицией, нормально все?
4: Ой, честно, очень хорошо, но боюсь, сегодня подведет. Не накаркать больше.

0: Это вот девушка, это настоящий. Вот у нее, как у меня на прошлой неделе.
1: Сопли, ну, такое, сопли.
0: Да.
2: Угу. То есть ты считаешь, что женский голос – это реальный человек, а вот мужской – это все сфабриковано вот этими вашими интернетами и ишками этими вашими?
0: Да.
2: Принято, автор томится у нас сейчас на линии. Все, что нам остается, это поздороваться. Доброе утро, автор.
3: Доброе утро.
4: Люсьен, мне кажется, там, мне кажется, там было так понятно вообще.
1: Люсьен, в следующий раз бери с собой карты Таро. Все-таки на картах будет более надежно.
2: Сергей, доброе утро. Спасибо тебе за это голосовое сообщение. Можешь повторить?
3: Могу. Ура. Пятница.
4: Ура, у нас пятница, ребята.
1: Мы тебя поздравляем, ты получаешь 2 билета на масштабный фестиваль Зубрфест. 25 и 26 сентября в Белорусской пуще Зубрфест. 2 дня драйва на свежем воздухе. Люся Чеботина, Антоха МС, Ева Польна, группа Пицца, Дрозды и лазерное шоу. Планируйте уикенд и встречаемся на Зубрфесте.
2: Зубрфест, это все круто, не пропусти, пожалуйста. Ну а пока добираешься до работы, очень скоро будем делиться с тобой мемами и шутками.
5: Пробудитель на радио СФМ.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:50 на Радиус FM. Доброе утро, привет тебе. Все так, у нас улыбнуло. Будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Очень нишевое, ребята. Давай. Собеседование у цыган. А теперь позолотите мне эту ручку.
1: Слушай, хорошо, очень хорошо, вы приняты. У меня вот такая, смотри. Есть версия, что оптимисты втихаря отпивают полстакана у пессимистов.
2: Хорошо.
3: Ты целовался с моей подругой? Это неправда, дорогая. Какая же она тебе после этого подруга?
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: А пятница звучит так, как, ребята, 8 утра, 59 минут в Беларуси, это Пробудители на радио СФМ, и, ну, вот, ну, чувствуется, чувствуется, что выходные, что-то будет интересное.
1: И,
0: ну,
1: может вот, быть, конечно, даже уже сегодня что-то, да, будет интересное. Конечно.
0: Да, да. Нет. Вася обещает. Давайте расскажем о планах на будущее.
2: Новый час, новые предсказания от звезд. Астролайф, гороскоп для тебя и про тебя.
1: Пятничное настроение само себя не раскрутит, поэтому после гороскопа улыбнуло мемы и шутки из интернета.
0: Потом вот этот поворот. Расскажем, кого в качестве мужа выбрала девушка из Колумбии.
1: Будет интересно, не пропусти. Ну а прямо сейчас у нас в студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
3: Привет, расскажу, как в Беларуси относятся к трудовым мигрантам и какой фильм на «Оскар» выдвинул Ватикан.
4: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: 17 сентября к месту бывшего польского концлагеря в Березе белорусы весь день несли цветы как дань уважения борцам за независимость. У обелиска прошел памятный митинг. Подножие монумента буквально утопает в цветах в знак глубокой признательности. В Березе лагерь был открыт польскими властями для подавления инакомыслия и национально-освободительного движения. Людей помещали туда без суда и следствия. В Беларуси 60% людей нейтрально относятся к трудовым мигрантам, но при условии, что они соблюдают наши законы. Это результаты комплексного исследования Института социологии Беларуси. Возвращаемся к цифрам. Не видят никаких проблем, то есть положительно воспринимают иностранную рабочую силу 15% респондентов. Категорически не согласны с приездом иностранцев 20% опрошенных. Они считают, что мигранты доставляют слишком много проблем. Ватикан впервые за почти столетнюю историю премии собирается выдвинуть свой фильм на «Оскар». Речь идет о документальной короткометражке «Зеленая лава», снятой при участии «Ватикан Медиа». Главный герой картины – молодой итальянец Джакомо Мативи, который живет с мышечной дистрофией. В центре сюжета – жизнь Джакомо после смерти его брата, у которого было тоже заболевание. Авторы показывают, как молодой человек справляется с потерей и старается сохранить самостоятельность, несмотря на ограничения, связанные с болезнью. Команда энтузиастов поделилась в Threads интересной новостью. Скоро в Steam может появиться симулятор минского трамвая. Началось все пару дней назад с одного поста. У трещан решили узнать, захотели ли они бы прокатиться по Минску, управляя трамваем. Пользователи, разумеется, согласились. Пока неизвестно, когда игра появится в раннем доступе. Но первой линией станет маршрут номер 9 от Серебрянки до тракторного завода. Родители подрались в школе, куда их вызвали после потасовки их детей. Драка поколений произошла в одной из школ Владивостока. Мужчины сцепились в драке прямо в учительской. Один из отцов написал заявление в полицию. Сотрудники опрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства драки взрослых. На прошедших торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США 3.02, 100 российских рублей, 3.59, 10 китайских юаней, 4.52. И в завершении. Большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Байдети» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно и Бресте, сейчас на очереди Гомель. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске 17-19 выше нуля, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 градус тепла, в Гомеле 20-22 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире Пробудители.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будители.
1: Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас пробежимся по звездному прогнозу на этот день, начнем с наших знаков, а потом мы про твой день расскажем.
3: У меня сегодня будет много мелких препятствий, но я уверена, мальчики, что они не помешают мне выпить бокальчик вина там вечером со своим любимым человеком.
2: Очень хорошо, очень хорошо. Так, Паш, тебе что, будет какой-то бокальчик у тебя?
4: Нет, у меня обещает очень насыщенный день и насыщенный именно на рабочие вопросы.
2: Ну а где рабочие вопросы, там и то, о чем мы говорили. Да, только что. А мне звезды говорят, что сегодня мне могут вернуть долг, но это, как всегда, не точно. Это прогнозы про нас. Теперь, наконец-то, давай посмотрим, какой пятничка будет у тебя.
5: Астролайф.
3: Овны, сегодня к вам может вернуться то, чем вы когда-то поделились с другими. Правда, это возвращение вас удивит.
2: Ну, точно не деньги. Тельцы, если хотите чего-то добиться, действуйте сейчас, иначе есть риск, что пока вы собираетесь, желание успеет испариться.
3: Женская какая-то такая тема.
4: Близнецы, то, в чем вы еще вчера были абсолютно уверены, сегодня может показаться уже не таким очевидным.
3: Раки, не спешите винить себя, если ваши решения кому-то не понравились. Ваше мнение не всегда может совпадать с окружающими.
2: Львы, на пути к цели появятся столько мелких препятствий, будто бы судьба решила проверить, а насколько вам действительно все это надо.
4: Девы, день будет настолько насыщенным, что времени на передышку практически не останется.
3: Весы, сегодня невнимательность может напомнить о себе. Не факт, что исправить ошибку получится, но не забудьте сделать выводы.
2: Скорпионы, окружающие сегодня будут обращаться к вам за советами, словно вы главный эксперт по жизни.
3: Или карты Таро.
2: Да.
4: Стрельцы, случайность сегодня может показаться совсем не случайной. Просто вы пока не замечаете, что к этому событию все давно шло.
2: Такое ощущение, что мод писал этот гороскоп. Есть ощущение?
3: Козероги, правила, которые обычно вас раздражают, сегодня могут сыграть на вашей стороне. Так что хотя бы один день не нарушайте их. Ну, ради принципа.
2: Водолеи, скрыть что-либо от родственников сегодня вряд ли получится. Проще накрыть стол, приготовить что-нибудь вкусненькое и честно поговорить.
4: Давайте закончим рыбами. Сегодня необычная идея может родиться там, где встретятся совершенно разные знания и интересы.
3: А дальше? Улыбнула. Сделали подборку крутых мемов, шуток из интернета.
1: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет! Тебе 9 часов 17 минут на Радиус ФМ. Прямо сейчас у нас улыбнула свежая порция, снаряд мемов и шуток из интернета готов.
2: Ребят, я вам так скажу, если хотите узнать человека получше, понаблюдайте за ним, как он распутывает провода от наушников.
3: И все будет понятно.
1: Нормально, ладно. У меня вот такая. Бумажные книги, мне кажется, очень скоро запретят. В них невозможно вставить рекламу. Это очень неудобно.
2: О, да.
3: А помните времена, когда бытовая техника не имела никаких умных функций? Она просто тупо служила вечно.
1: Делали вещи. Через пару минут вот этот поворот. Расскажем, кого в качестве мужа выбрала девушка из Колумбии.
0: Пробудители. На Радиус ФМ. Реклама.
4: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
5: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк Беловежская пуща. 16+.»
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
7: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф». 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит». 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. На Радиус ФМ выходные начинаются в пятницу.
8: В движении.
0: Это три часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
8: В движении.
0: Слушай «В движении» на Радиус ФМ сегодня в 7 вечера. Радиус ФМ.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:24 в белорусской столице. Доброго тебе утра. Это Пробудители на Радиус FM. И мы готовы рассказать, кого в качестве мужа выбрала девушка из Колумбии.
0: Вот это поворот.
3: Вот это поворот, и знаешь, лучше не назовешь эту
2: ну-ка.
3: Новость. Давай я сейчас, смотрите, я вам маленький тезис озвучу о нашей героине новости, да, а вы попытаетесь понять. Смотри, чтобы быть рядом с мужем, женщина уволилась из больницы, где работала медсестрой,
2: так.
3: И устроилась уборщицей в депо. Как вы думаете, кто ее муж?
2: А водитель...
1: Миллионер какой-нибудь.
3: Логично, водитель. Логично, предположим, миллионер.
1: Ну, миллионер, депо, если... Депо. Ну да, если она устроилась уборщицей, значит, ее муж будет содержать. Нет? У вас не такие?
3: А почему именно в депо? И почему
2: видишь,
3: именно...
2: какая меркантильная у нас молодежь. Она за любовью пошла, ты не понимаешь.
1: Нет.
3: А любит она, внимание, хорошие мои, автобус. Она вышла замуж за автобус.
2: Ага.
3: Да, вот такая вот неожиданная история. Она вышла замуж за автобус в тайне. Она надела белое платье. Она купила торт, жемчужное кольцо, устроила вечеринку всего с одним гостем. Позже она составила документ, в котором сама себя засвидетельствовала в союзе с этим самым автобусом. Она призналась, что решила рассказать о своем браке публично из страха. Она боится, что ее не поддержат. Удивительно, почему. И она очень боится, что автобус маршрута номер 60 отменят из-за строительства метро в ее городе. Ну, то есть построить метро автобуса номер 60 не будет.
1: Придется тогда еще выкупать свой автобус.
3: Самое интересное, она уже собирает какую-то большую петицию, которую подписывают адвокаты, которые, в свою очередь, состоят в отношениях с коврами, троллейбусами, экскаваторами, ну и, в общем, прочей неодушевленной техникой. То есть она соберет вот этот вот бунт страстей и, возможно, дойдет до законодательных каких-то органов и все это
1: утвердит. А ты почем, Вась, был, когда эту новость искал?
2: Ребят, вы просто представьте, как кто у них любовник.
3: Да? Давай. С рогами.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус
2: FM. 9:32 в Беларуси. Доброго тебе кайфового пятничного утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. С удовольствием расскажем тебе, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
1: Далее нейростендап. Послушаем, что скажет искусственный интеллект об отношении к выходным и изменению этого отношения с возрастом.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Привет тебе. Рассказывай, что там на дорогах.
4: Яндекс.Карта оценивает ситуацию на дорогах столицы на 3 балла. Местами затруднения. Так, на Долгобрусской улице от улицы Ванеева до улицы Чеботарева задержитесь на 6 минут. И на улице Максима Горецкого от улицы Янковского до улицы Шаранговича проезд займет около 3 минут. С пробками все, дальше о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 выше нуля, в Бресте и Могилеве плюс 19-21, в Гомеле 20-22 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:39 в Беларуси. Привет тебе, это Пробудители на Радиус FM. И мы готовы, как обычно, в пятницу рассказать, что посмотреть в кино сегодня и на выходных.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну что, давайте я тогда начну с драмы. Но если бы это была тупо драма, я бы, наверное, не выбирал бы этот фильм. Это драма-триллер.
3: Тупо драма, ты так сказал.
2: Тупо драма. Ну, ты знаешь, когда ты просто ревешь, вот как белуга, знаешь.
4: Я люблю такое.
2: Хатика смотрел, вот это. Когда ты потерял 3 килограмма, пока посмотрел фильм в литрах. А, значит, «В ролях». «Шепот за окном» фильм называется. «В ролях» Адам Скотт. Ну, возможно, ни о чем не говорит, но фотку увидишь, поймешь, что смотрел этого актера часто. Ну и Роберт Де Ниро. Ребята, здесь...
4: Так вообще круто.
2: Здесь уже ничего не надо говорить. Это премьера, это новый фильм. Не так, как бывает в кинотеатрах, показывают «Властелина колец» первую часть. Нет, это не оно. 115 минут, что не очень долго. Это триллер. Овдовевший писатель переезжает с 8-летним сыном Джейком в небольшой городок. И вот начинается. Знаешь, вот это небольшой городок со своей атмосферой, со своими характерами, местными жителями.
4: Он влюбляется в нее, она влюбляется в него.
2: Нет, это не «Сумерки». И у каждого есть тайны. И я люблю вот фильмы про маленькие городки, уютные такие, в которых у каждого есть своя тайна. Ну, все эти тайны, естественно, предстоит раскрыть.
4: А у меня, наоборот, фильм не новый, но его сейчас крутят в кинотеатрах, поэтому грех не рассказать, как говорится. Называется он «Ван Гог. Золото и лазурь». Вышел в 2018 году. Угу. Я его смотрела и всем любителям документалок советую.
2: Так,
4: фильм
2: не
4: как...
2: ходить.
4: Да, советую сходить, наоборот. Фильм, как вы поняли, автобиография про Ван Гога. Там покажут картины, историю про них расскажут, про самого Ван Гога расскажут, но главное, какая там красивая картинка, какая атмосфера, визуал фильма, это просто отдельное искусство. Там все ярко, красочно, все в стиле Ван Гога.
2: Супер, хорошо.
1: Интересно.
2: Паш,
1: ребят, короче,
2: нас.
1: У меня есть такая история, что мне безумно смешно и нравится, когда американцы снимают фильмы про то, что какой-то американец попал в СССР. И они сняли еще один такой, назвали его Мэйдэй.
2: Ну,
1: то есть, как бы, майский день, наверное, какой-то. 87-й год, на разгар холодной войны. Лейтенант ВМС США, вот это вот все, какой-то ассасин супер крутой, самый лучший, да, который один может убить всю армию, отправляется на секретное задание на территорию СССР. Но операция срывается, и пилот оказывается один за линией врага. Его обнаруживает Николай Устинов, это бывший агент КГБ. Он любит американскую культуру, вот этот вот КГБшник, и все, что связано с Америкой. И у них, казалось бы, изначально была смертельно опасная встреча, но она превратилась в странный союз, способный изменить судьбу их обоих. В общем, я считаю, что это будет очень и очень смешно, потому что когда американцы...

0: Помощник норматив Кабай помогает быстро разобраться в ситуации и подсказывает, что делать дальше.
1: ИИ-помощник. Норматив Кабай. Быстро, четко, надежно.
2: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
3: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября.
4: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
3: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в 17 часов. Будь на волне топовой музыки.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:49 в Беларуси. Мы еще продолжим дарить тебе кайфовое настроение. Дальше послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
0: Нейростендап.
2: И мы вот сейчас находимся на пороге выходных, и я, знаешь, что-то задумался. Вот раньше, лет там, не знаю, 10-15, например, назад, ты такой: выходные, выходные. А сейчас ты такой: так, сегодня доски привезут, будем разгружать их, нужно правильно сложить, ну, чтобы просохли, продулись, соответственно, потом еще какая-то работа найдется, и по итогу ты такой: слушай, а может, я не очень устал?
1: Выпью я только в пятницу, потому что если я выпью в субботу, мне в понедельник еще будет плохо, и я не смогу работать.
2: И уже выходные не становятся чем-то вот так вот аксиоматически прекрасным.
1: Долгожданным, да.
2: Да, ты уже видишь какую-то и обратную сторону этой медали.
3: А хочется, мальчики, скажите, просто тишины. Просто чтобы кто-то помолчал, да?
2: Да.
3: Не правда ли?
2: Да, например, сейчас в студии. Пока мы слушаем, что думает искусственный интеллект на эту тему.
4: С возрастом отношение к выходным меняется кардинально. В детстве ждешь субботу, чтобы наконец-то погулять. В подростковом возрасте, чтобы не вставать до обеда. А во взрослом возрасте, чтобы никто ничего от тебя не хотел. Раньше выходные начинались с планов. Встретиться с друзьями, куда-нибудь сходить, устроить приключения. Сейчас главный план — не выходить из дома без крайней необходимости. В пятницу вечером человек говорит: завтра отосплюсь. И это звучит так, будто впереди двухнедельный отпуск, а суббота начинается с похода в магазин, потому что дома нет еды. Но человек все равно идет туда в пижаме и тапочках, как будто это часть домашнего образа жизни. Отдельный уровень счастья — отменившиеся планы. Друг пишет: слушай, давай перенесем. И ты отвечаешь: конечно, без проблем, а внутри уже играет гимн. Самое смешное, раньше хотелось, чтобы выходные длились дольше. А теперь хочется только одного, чтобы понедельник случайно забыл, что он существует.
3: По мнению Иишки, мои выходные похожи на выходные подростка. Вот это вот поспать до обеда, вот это вот отдохнуть, встретиться с друзьями, так радует
2: Анечка,
3: меня.
2: По мнению паспортного стола, твои выходные тоже
1: похожи на выходные подростка.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
6: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
5: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 9 утра, 59 минут в белорусской столице. Пробудители на радио СФМ заканчивают эту красивую неделю. Ребят, сегодня пятница. Мы аэрогриль подарили.
1: Да.
2: Да.
0: Шутки пошутили.
1: Да.
0: Топовой музыкой заполнили 3 часа, и ни в коем случае это не закончится. Каждый будний день с 7 до 10 утра мы будем дарить тебе кайфовое настроение, но на сегодня мы заканчиваем.
1: На протяжении всей недели мы будили тебя, дарили хорошее настроение, подарки, а иногда даже чистили твою карму. Хочешь еще? Врубай на полную. Радиус FM с 7 до 10 утра в понедельник. Мы продолжим наши сеансы.
2: Ну а прямо сейчас мы тебя одного не оставим. Влад Кучко уже с нами здесь в студии, готов рассказать, чего интересного произошло в стране и мире.
3: Привет, расскажу, с кого США снимают ограничения, а кому наоборот вводят адские санкции.
4: В Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
3: Накануне в Беларуси прошел самый молодой государственный праздник – День народного единства. Во Дворце спорта собрались более 3000 лидеров и творцов, волонтеров и специалистов. Для них Александр Лукашенко провел урок истории и геополитики. Особое внимание глава государства уделил событиям 1921 года, когда в Риге без участия представителей Беларуси была решена ее судьба. Он отметил, что тогда страны отрезали около половины территории. США официально сняли санкции в отношении 2 белорусских предприятий. Уведомление обнародовало Министерство финансов США. В сообщении называются предприятия «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». О договоренности относительно отмены этих санкций объявили ранее по итогам очередного визита в Минск спецпосланника США по Беларуси Джона Коула. Сработали филигранно. Так прокомментировал командно-штабные учения начальник Генерального штаба Беларуси Павел Муравейко. Практические действия проходят на полигонах и участках местности Брестской и Гродненской областей. Подразделения одной из механизированных бригад отрабатывали задачи по прикрытию границы. Дональд Трамп намерен подписать законопроект о новых масштабных санкциях против России, который в СМИ получил неофициальное название «Адские санкции». Одна из самых жестких мер – возможность установить пошлину в 500% на все товары российского происхождения, которые возят в США. Эта норма касается и нефти, газа, нефтепродуктов и угля, хотя импорт части российских энергоносителей в США уже запрещен. Лето уходит, а осень вступает в свои права, и уже на следующей неделе погода в Беларуси резко изменится. Синоптики обещают скандинавский холод, сильные дожди и туманы. Но перед этим страна успеет насладиться последними теплыми днями. Белгидромете уверены, до 20 сентября Беларусь останется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадков будет немного, лишь местами кратковременные дожди. И в завершении, добавь топовую музыку в свой дом, просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это были все новости, далее расскажу прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», в Бресте и Могилеве 19-21 градус тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», в Бресте и Могилеве 19-21 градус тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
3: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
1: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
2: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле, 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет! С выпуском новостей Влад Кучко, и сейчас расскажу о новом виде кошек и подорожании горючего в Европе. Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области. Глава государства посещает сельхозпредприятие «Говядеагро», а также крестьянское хозяйство «Диана». Начало разговора самое жесткое. Первый вопрос от президента. Вы хотели показать, как не надо работать? Александр Лукашенко акцентирует внимание, что культура земледелия должна быть высочайшей. Этого, по словам президента, здесь пока не наблюдается. Арендные автомобили под усиленным контролем госавтоинспекции. По 21 сентября в Минске проходит профилактическая акция. С ее помощью хотят пресекать нарушения правил дорожного движения водителями каршеринга. В ГАИ напоминают, арендный автомобиль ничем не отличается от личного, это источник повышенной опасности. В Германии цена на все виды горючего и дизель выросла до небывалых 2 евро и 45 центов. В Италии власти полагают ситуацию настолько опасной, что объявили о принятии экстренных мер. Премьер Мелони ввела мораторий на взимание транспортного налога. Во Франции все острее дает о себе знать дефицит горючего. Макрон созывает экстренное совещание. В австралийском городке Манджимап полиция решила не только наказывать нарушителей, но и поощрять тех, кто садится за руль трезвым, рассказал портал ABC News. В течение сентября водители, показавшие ноль при проверке на алкоголь, могут получить ваучер на 20 австралийских долларов или около 43 белорусских рублей. Для акции полиция подготовила 100 ваучеров общей стоимостью 2000 долларов. Ученые впервые за 100 лет открыли новый вид кошек. Произошло это в Боливии. Миниатюрную дикую кошку местные жители называют тилкаю. Это тигровая кошка. Данная группа кошачьих распространена на большей части территории Южной Америки. Она весит примерно 1,5 килограмма и выглядит меньше средней домашней кошки. И в завершении. Радиус FM звучит там, где есть интернет. Заходи на сайт radiusfm.by, нажимай на кнопку play и бери топовую музыку с собой на пробежку, в офис или в дорогу. Это были все новости. Далее на Радиус FM прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», в Бресте и Могилеве 19-21 выше нуля, в Гомеле 20-22 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 17-19, в Гродно 18-20 со знаком «плюс», в Бресте и Могилеве 19-21 градус тепла, в Гомеле 20-22 выше нуля.
0: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
0: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Свежий трек на Радио СФМ. Фьюгл, Эмайл Энджел, Alternates.

0: рекламы.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
0: Реклама. Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
2: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Оля и Максим. Однажды вечером Максим зашел домой и поставил перед Олей ее любимый йогурт. Ничего особенного, просто однажды она сказала, что любит именно этот вкус. Оля улыбнулась. Ты запомнил? И вдруг почувствовала себя очень любимой, хотя это был всего лишь йогурт.
3: Ну, запомнил и запомнил. Почему такая радость?
2: Потому что за маленькой деталью мы часто слышим гораздо больше. Я тебя замечаю. Когда человек помнит, как мы любим кофе, какой фильм можем пересматривать бесконечно, мы чувствуем, наши слова не проходят мимо, а ощущение, что тебя видят и понимают, важная часть эмоциональной близости.
3: То есть дело вообще не в йогурте?
2: Совсем не в нем. Можно забыть купить подарок и при этом прекрасно знать человека. А можно каждый месяц дарить дорогие вещи, но не замечать, что партнер уже давно устал, переживает или о чем-то мечтает. Именно поэтому в отношениях так ценятся маленькие проявления внимания.
3: А если партнер вообще плохо запоминает такие вещи?
2: Тогда не стоит сразу делать вывод, ему все равно. У людей разная память, разная привычка замечать детали. Кто-то помнит слова, кто-то показывает любовь действиями, починит, приготовит ужин. Поэтому важно смотреть не на один забытый факт, а на общую картину отношений.
3: А можно научиться замечать эти мелочи?
2: Конечно, иногда достаточно задавать вопросы и действительно слушать ответы. Близость — это не экзамен на знание любимого человека, это постоянный интерес к нему.
3: Получается, самое приятное в таких мелочах – ощущение «меня знают».
2: Да, нам всем хочется быть не просто любимыми вообще. Хочется, чтобы любили именно нас. С нашим странным вкусом к йогуртам, привычками и маленькими слабостями. И иногда одна простая фраза «я помню» говорит о близости гораздо больше, чем большое признание в любви.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Долгожданная пятница пришла, улыбки принесла, настроение сразу активизируется и все становится каким-то своим чередом. Прекрасно все у нас идет, справляемся, и я надеюсь, что сегодняшний день станет стартом большое, классное приключение под названием «Выходные», а чтобы оно сопровождалось еще топовой музыкой, ближайшие полчаса на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы разговоров. Послушаем с тобой в скором времени Алан Уокер, Изабелла Мелкман, «Broken Strings». До этого Тедди Свимс и его «Bad Dreams» отправятся в твои динамики. Ну и раньше всех в нашем эфире Дамиана Давид и его летний, настоящий топовый трек «Next Summer». Если ты хочешь, чтобы кто-то из твоих любимчиков из нашего эфира звучал как можно чаще для тебя в твоих динамиках, обязательно заходи на сайт radiusfm.by, голосуй за своих фаворитов, и уже в ближайшее время их будет как можно больше. Привет, в Беларуси 12 часов, ты на Радиус FM. Ну а о самых актуальных событиях к этой минуте тебе расскажет Олеся Матусевич. Олеся, привет!
0: В радиусе новостей.
2: В Беларуси убрали около трети площадей картофеля, накопав свыше 200 тысяч тонн. Причем лидирует по сбору Могилевская область. Также в стране активно идет уборка сахарной свеклы, овощей и кукурузы, а общий намолот зерновых с рапсом превысил 9 миллионов тонн. Сельхозпредприятия уже перешагнули экватор подготовки почвы под озимые и сеют их быстрее, чем в прошлом году. На границе с Польшей въезда ожидают около 400 автомобилей. Из них 245 легковых и 140 грузовых. Сильнее всего заторы заметны на погранпереходах Брузги, Кузница, Белостокская, Брест, Тересполь, а также в Берестовице и Козловичах. Очереди растут из-за медленной работы польской стороны. За сутки сопредельные службы пропустили лишь 28% от нормы транспорта. На областном фестивале «Дожинки» в Дзержинске 19 сентября презентуют электронный гид. Цифровой сервис платформы «Умный город» от Минсвязи. Онлайн-платформа поможет гостям праздника спланировать визит благодаря интерактивной карте с афишей и ценами, а также готовым туристическим маршрутам. Кроме того, в приложении интегрировали единую систему поиска и бронирования жилья и ленту актуальных новостей. Законопроект о новых адских санкциях против России и Ирана, который Конгресс США направил на подпись Дональду Трампу, грозит серьезными последствиями для Европы. Документ позволяет США ввести пошлины до 500% на российские товары и вторичные пошлины до 100% для стран, торгующих с Москвой и Тегераном. В ЕС эти меры в первую очередь ударят по Венгрии и Словакии, которые продолжают закупать российскую нефть. Ученые из России и других стран нашли внутри бразильского алмаза новый редкий минерал – бернвуит. Он образуется на гигантской глубине – от 350 до 650 километров, где действует сверхвысокое давление и температура. Раньше его получали только в лабораториях, а в природе нашли впервые. Алмаз сработал как прочный футляр и донес минерал до поверхности Земли в целости. И последнее. Большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Байдети» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно и Бресте. Сегодня Гомель. Регистрация с 10 утра, прослушивание с 12 до 18 часов. Это все новости. Далее о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, без существенных осадков. Днем в Минске и Витебске будет плюс 17-19, в Гродно плюс 18-20, в Бресте и Могилеве 19-21 со знаком плюс, а в Гомеле 20-22 выше нуля. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 20:29. Вы когда-нибудь задумывались, почему перед самыми крутыми выходными в пятницу после обеда в офисе всегда происходит какая-то природная аномалия? Вроде бы сидишь спокойно, доделываешь последние задачи, и тут бац, раздается грозный звонок руководства или приходит письмо с пометкой «Срочно!», и этот звук раскатывается по кабинету точь-в-точь, как мощный заряд молнии, о котором только что нам исполнили Imagine Dragons, наши любимые дракончики. И, кстати, огромные молнии физики из Техасского университета недавно опубликовали крутое исследование. Они выяснили, что молния — это не просто красивое природное шоу, а настоящий космический ускоритель. В момент удара молнии температура плазмы в ее эпицентре мгновенно разогревается до 30 000 градусов Цельсия. Это в 5 раз горячее, чем поверхность Солнца. Но самое интересное, физики посчитали, что энергии всего одной среднесрочной грозы хватило бы, чтобы питать небольшой город целый месяц или заставить среднестатистическую офисного сотрудника доделывать абсолютно все недельные отчеты за 15 минут до конца рабочего дня. Вот это я понимаю, чистый драйв, так что заряжаемся мощным зарядом, сбрасываем все рабочие напряжения и готовимся к огненным выходным. Ну а чтобы раскаты грома за окном не стали помехой для тебя, не застали врасплох во время вечерней прогулки, давай прямо сейчас узнаем прогноз погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без существенных осадков. Днем сегодня в Минске и Витебске обещают 17-19 градусов, Гродно 18-20 тепла. В Бресте и Могилеве плюс 19, плюс 21, ну а в Гомеле сегодня плюс 20, плюс 22.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
2: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
3: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк Беловежская пуща. 16+.»
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Реклама. Финал недели. Время оставить дела и сделать громче. Поля Вянская задает правильный ритм твоим выходным.
6: Почему?
5: Почему? Потому что пятница.
6: Пятница.
5: Слушай сегодня на Радиус FM с 3 до 5.

0: Бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай! Где машины, там и запчасти!
2: Меня зовут Наталья Петровна. Я бухгалтер. И, честно говоря, мне больше нравится считать цифры, чем искать ответы среди десятков материалов. Поэтому я использую ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через ЕРИП или у распространителей.
5: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
6: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО «АСБ Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
5: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
6: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
7: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Часы в студии отчитывают ровно 13. Минский час дня. Привет. Пятница наступила. Золотой час прямо сейчас. Это официальная точка невозврата к рабочей рутине. Время, когда рабочие часы постепенно затихают, а в головах начинается какой-то исключительно праздничный мотив. Если тебе присылают письмо с пометкой «Нужно что-то выполнить очень срочно», лучшая пятничная стратегия — это просто глубоко вздохнуть, улыбнуться и подумать, как замечательно это будет выглядеть в понедельник утром, и перенести все дела, потому что ближайшие полчаса самое твое главное дело — это музыка. Ее будет очень много, потому что мы запускаем 10 топовых треков без рекламы разговоров на Радиус FM. Послушаем Coldplay с треком «We Pray». До этого в твоей динамике ворвется Cyril «Stumbling In». Ну и раньше всех в нашем эфире «The Bowser Magnetic». Топовая новинка, которая совсем недавно пришла к нам в эфир. И не забывай заглядывать на сайт radiusfm.by. Обязательно голосуй за своих любимчиков в разделе «Что играло», и совсем скоро их будет как можно больше. Ну а пока узнаем актуальный выпуск новостей, после чего запустим музыкальный нон-стоп. Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет. Ну а прямо сейчас послушаем Алису Матусевич, которая подготовила актуальные новости к этому часу.
2: Привет! Далее расскажу о новом виде кошек и о повышении тарифов на ЖД-транзит в Латвию.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко поручил руководству Могилевской области взять под личный контроль порядок в сельхозпредприятии «Говяды Агро» и привести мясно-молочно-товарный комплекс в идеальное состояние к 7 ноября. После проблем с кормами и падежом скота ситуацию на ферме удалось нормализовать, за что президент похвалил заведующую комплексом. Новому директору хозяйства глава государства посоветовал жестко следить за дисциплиной и платить деньги только за реальный результат. Министерство труда и социальной защиты напоминает, что служба занятости предлагает бесплатное переобучение с гарантией трудоустройства по востребованным рабочим специальностям и основам предпринимательства. Программа доступна зарегистрированным безработным, а также гражданам, ухаживающим за ребенком до 3 лет или ребенком-инвалидом. Получить итальянскую визу еще возможно. Белорусские туроператоры продолжают в обычном режиме принимать и подавать документы на итальянские шенгенские визы. Приостановка записи в лист ожидания визового центра VFS BY затронула только самостоятельных туристов. Аккредитованные автобусные операторы работают без изменений. А детальные условия и квоты на подачу документов стороны обсудят на встрече представителей турфирм визового центра и посольства Италии 21 сентября. Сейм Латвии разрешил оперативно повышать тарифы на ЖД-транзит зерна, отправленного с российских станций. Спецрежим будет действовать до конца этого года, хотя в Минсообщении страны уже предупреждают о рисках судебных исков от покупателей грузов. Ввести же прямую трехкратную пошлину на транзит зерна из России и Беларуси, как планировалось ранее, Латвии не удалось. В соседней Литве напомнили, что такие сверхпошлины прямо запрещены законами Евросоюза. В Боливии впервые за 100 лет открыли новый вид диких кошек – тилкая. Они меньше обычной домашней кошки, весят всего до 1,5 килограмм, а в длину достигает 45 сантиметров. У нее плоская мордочка, круглые ушки и длинные усы. Уникальность вида подтвердили через ДНК-тест. Кошка живет в горных лесах и уже находится под угрозой из-за пожаров и вырубки деревьев. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM». Слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее о погоде. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21. В Гродно и Витебске ночью 10-12, днем 19-21 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 со знаком плюс. А в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем 20-22 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода Бай». А в студии работала Олеся Матвеева. Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: Да, примерно сегодня все мы себя чувствуем астронавтами, плавающими где-то в океане. 13 часов 31 минута. И напоминалочка, если этот трек только что тебя очень сильно зацепил или как-то, ну, запал в душу, обязательно заходи на сайт radiosfm.by, голосуй за него, чтобы сегодня в 17 часов этот трек попал в наш еженедельный топ-чарт, в нашу топовую двадцатку, которую озвучим совсем скоро и выберем счастливчиков, тех исполнителей, с которых было отдано больше всего голосов. И пока у тебя есть такая уникальная возможность, пока мы не подвели итоги, бегом голосуй за своих фаворитов. Ну а мы пока сделаем небольшой анонс, что через пару минут у нас в эфире KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ну а сейчас заодно прогноз погоды от синоптиков уже на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. В Минске ночью 9.11, днем 19.21 со знаком плюс. В Гродно и Витебске ночью обещают 10.12 тепла, днем от 19 до плюс 21. В Бресте ночью плюс 10, плюс 12, днем 21-23 тепла. В Могилеве ночью обещают от 10 до 12 градусов со знаком плюс, днем 20-22 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью будет 11-13, тепла, днем 20-22 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

0: на Радиус FM.
1: 13.39, и прямо сейчас у нас и любимая игра Gift Time. Пятница — идеальный день, чтобы заложить фундамент для здоровых и спортивных выходных. И у нас на кону сегодня просто шикарный приз — персональный абонемент в крупнейшую сеть фитнес-клубов «Адреналин». Напоминаю, наше обновленное правило — никаких сложных поисков. Прямо сейчас открывай Telegram и вбивай в поиске наш официальный номер телефона +375 44 595 5569. Находи аккаунт Радиус FM. Давай еще раз продублирую номер, если не успел запомнить. +375 44 595 5569. И будь готов прислать правильный вариант ответа. А вот наш пятничный суперинтересный вопрос на спортивную эрудицию и анатомию. Все мы знаем, что после хорошей тренировки мышцы приятным образом гудят. А задумывался ли ты, какая мышца в человеческом теле является самым быстрым и неутомимым спринтером, совершая до 50 микродвижений в секунду и работая даже тогда, когда мы спим? Вариант 1 – язык. Вариант 2 – мышца глаза. И вариант 3 – икроножная мышца. Знаешь, какие мышцы в нашем организме работают без перерыва на обед и выходные? Быстрее заходи в телегу, пиши правильный вариант ответа. У тебя ровно 2 трека, чтобы подвести итоги. И совсем скоро я назову имя победителя, который месяц бесплатно будет заниматься в «Адреналине».
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 13 часов 46 минут. Подводим итоги нашей игрули Gift Time и наш телеграм прямо по номеру телефона 595-55-69. За эти два трека просто засыпали таким количеством сообщений, что еле долистали в самое начало. Но у нас есть правильный вариант ответа на вопрос, а какая мышца в человеческом теле является самым быстрым и неутомимым спринтером. И это действительно мышца глаза, или, как ее по-научному называют, глазодвигательная мышца. И вот эти громкие овации прямо сейчас раздаются для нашей слушательницы Светланы. Света, номер телефона заканчивается на 87-51. Она сегодня самая первая прислала правильный вариант ответа и забирает абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин». Но, ребят, мы не расстраиваемся, у нас еще будет очень много с вами шансов выиграть крутые топовые подарки. Но пока напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 27 фитнес-клубов по всей Беларуси. Крупнейшая сеть фитнес-клубов страны, тренажерные залы, бассейны, сауны, групповые тренировки — все для вашего результата. Ну а теперь новый клуб еще открыт у нас на Грушевке в Минске. Начни тренироваться уже сегодня. «Адреналин» выбирают тысячи. Присоединяйтесь и вы.
0: Gift Time на Радиус FM.
2: Реклама.
3: Тушканчик. Бип-бип. Меня прет от счастья. На АВ-машины.
4: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
3: Бип-бип. И снова я. На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Тройку лидеров нашего топ-чарта в прошлый раз замыкали The Bowser, Magnetic. На второй позиции располагались Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy. Дай дай. Кто заберет весь наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
2: В пятницу в 17 часов, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Radius FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Пятница уверенно продолжается на Радиус FM. И в 14 часов это момент, когда рабочая неделя officially все. Все, что мы не успели сделать до 2 часов дня в пятницу, это уже не ваша проблема, а задача для понедельничного вас. Посмотрите вокруг. Производительность в офисах стремительно падает до нуля. Файлы на рабочем столе закрываются сами собой, а в глазах коллег горит только один вопрос. Ну что, куда сегодня вечером? Если сейчас сидишь на рабочем месте и судорожно пытаешься дописать отчет, расслабься. Пятница. Топовый плейлист на Радиус FM и десятка исполнителей, которые зарядят тебя на ближайшие полчаса самым лучшим настроением. Послушаем с тобой Хьюгела, Топика и Араша «I Adore You». До этого в твоей динамике ворвется Роберт Кристиан и Элли Щука «The Day Before». Но раньше всех в нашем эфире Алекс Уоррен, красавчик и его легендарный уже мировой трек «Ordinary». Сделай Радиус FM погромче, входим в эти выходные красиво и сразу после музыкального марафона. Оставайся с нами, держим руку на пульсе и подводим информационные итоги этого часа. Беларуси 14 часов и 1 минута. Привет. И снова в студии Радиус FM Олеся Матусевич. Она поделится актуальными новостями к этому часу.
2: Привет. Далее расскажу, какой новый вид растений нашли в Беларуси и почему в Латвии снижается рождаемость.
0: В Радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко предложил расширять площади под картофель в Беларуси и поручил правительству за зиму найти новые рынки сбыта и определить подходящие земли для посевов. Напомнив, что текущие объемы производства относительно небольшие, президент также потребовал заранее сформировать достаточный запас качественного семенного материала. В Беларуси вступил в силу новый закон о питьевом водоснабжении и водоотведении, который объединил правила подачи воды и очистки стоков. Документ вводит обязательный госреестр водопроводных и канализационных систем, а также регулярную инвентаризацию всех сетей. Для защиты населения в аварийных ситуациях разрешили бурить временные скважины. При этом исполкомы получили право жестко контролировать нормативы сброса сточных вод для предприятий. Белорусская молодежь представила страну на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, где собрались представители из множества государств. Участники и иностранные гости форума отмечали миролюбие, открытость и трудолюбие белорусов, а также их уважение к своей культуре и символике. В Латвии продолжается падение рождаемости. За первые 7 месяцев года число новорожденных снизилось почти на 5% по сравнению с прошлым годом. Смертность при этом незначительно сократилась, но все еще превышает рождаемость более чем в 2 раза. Кроме того, в стране уменьшилось количество регистрируемых браков, а общая численность населения просела до 1 миллиона 830 тысяч человек. В нацпарке Нарочанске ученые из Беларуси, Германии и Норвегии нашли новый для науки вид слизевиков – миксамицетов. Его обнаружили на гнилом еловом пне возле деревни Альшева и назвали «Лукагала имбринум». Открытие подтвердили с помощью электронного микроскопа и ДНК-анализа, а сам вид уже официально внесли в международную базу данных «Мукобанк». Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей – 3 рубля 59 копеек, а 10 китайских юаней – 4,51. И последнее. У юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Байдети» ведет отбор участников 2-го сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости. Далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: В Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21. В Гродно и Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 21-23. выше нуля. А в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 14.35, пятница, время, когда в каждом из нас окончательно просыпается тусовщик, а рабочий стол в компьютере сворачивается сам собой. Ты замечал, как меняется наше поведение в пятницу после обеда? Если в понедельник мы стесняемся даже громко вздохнуть на кухне, то в пятницу днем мы готовы обниматься с курьером, дарить комплименты охраннику и заводить светские беседы с абсолютно незнакомыми людьми в лифте. И прямо сейчас для всех, кто уже настроился на волну легкого пятничного флирта, прозвучал трек «Chris is Strangers» от взрывных Dance и горячей Ники Минаж. Кстати, об оригинальных способах не оставаться в одиночестве на выходных, потанцевать с незнакомцами в Индии. Например, парень по имени Криш Мистри запустил гениальный стартап. Он предлагает себя в аренду в качестве партнера для праздничных танцев. На выбор аж 3 пакета услуг от 10 до 20 долларов. Самый бюджетный входит 2 часа танцев, обучение базовым движениям и совместные селфи. И самый дорогой — целый день танцевального марафона. Вот это я понимаю, предпринимательская жилка. Представляешь, если бы у нас в Минске перед выходными появилась такая услуга. Пакет пятничный спасатель. Приедет красивый парень или девушка, постоит с вами у барной стойки, кивнет на все ваши шутки, профессионально потанцует под любимые треки и сделает вид, что вы знакомы 1000 лет. А главное, никаких драм. Все строго по прейскурант. Кажется, кому-то в Минске пора открывать агентство «Друг на пятничный вечер». А что, очень хорошая, классная идея. Ну, а тем не менее, чтобы никакие сюрпризы погоды не испортили твои планы на этот пятничный день, давай прямо сейчас мы узнаем, что приготовило нам минское небо.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный от слабого до умеренного. В Минске ночью 9-11, днем плюс 19, плюс 21. В Гродное, Витебске ночью 10-12, днем 19-21 тепла. В Могилеве ночью от 10 до 12 градусов, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью 10-12 градусов, днем 21-23 тепла. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем 22 градуса. Это будет максимальная температура.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Коллекция «Спадшина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадшина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
3: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: 14.49, вы только вслушайтесь в эту атмосферу. Трек «Чистая концентрированная пятница». Там такой ритм, что даже если ты сидишь на самом серьезном совещании, твои бедра все равно начинают совершать непроизвольное движение в стиле Шакира. А название «Дай-дай» можно перевести как импульсивное «давай-давай». И это лучший призыв для 2 часов дня в пятницу. «Давай-давай, доделывай дела, закрывай ноутбук и включай режим выходного дня». И, кстати, этот трек настоящий феномен. Несмотря на то, что релиз совсем свежий, он уже успел ворваться в нашу верхнюю строчку фирменного чарта. И если ты хочешь, чтобы эта огненная работа от Burna Boy и Шакиры продолжала удерживать корону и дальше покорять наш хит-парад, ты отлично знаешь, что делать. Заходи на сайт radiosfm.by, находи раздел топ-чарта и отдавай свой голос за любимый хит. Ну а я, Кирилл Громов, на этом передаю эстафету, но не прощаюсь. Насовсем услышимся с тобой сегодня в 17 часов, чтобы вместе ворваться в этот пятничный вечер и подвести итоги топ-чарта. Желаю тебе легкого завершения рабочей недели, классной яркой пятницы, ну а прямо в следующем часе тебя встретит обаятельная Оля Венская с классными играми, сочными новостями и отличным настроением. Потому что пятница — наш новый проект, который мы запускаем с этого дня. Не упусти возможность услышать все новые рубрики, все новые выходы, которые представит Оля уже в следующем часу, в 15-м. Ну а я говорю тебе пока что пока-пока.
1: Реклама. Есть смаки, якія застаются

0: нами на все життя. Свежий хлеб, горячая бульба, а на столе хатняя колбаса, блендвица, сало, сальтисон. Як калісьці у бабулі. Просто, щодро и от души. Мы заховали гэты смак у новой линейцы «Этно-шляхетно» от Ашмянского мясокомбината. Шляхетный смак родимы. Готуем с увагой, частуем с повагой.
1: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
2: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Наработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Бывает так, что ты отдыхаешь дома, в колонках играют любимые треки, но пора выходить. И ужасно не хочется обрывать музыку на самом интересном месте. Американцы из Sonos нашли идеальное решение для такой ситуации и прокачали свою экосистему, выпустив обновленную операционку Sonos 27 вместе с наушниками Ace Ultra.
0: Технодзен.
1: Представь себе главную фишку этой связки. Функцию мгновенного переброса звука. То есть ты просто нажимаешь одну кнопку на наушниках, и музыка из домашних колонок моментально перелетает в твои уши, пока ты выходишь из квартиры. А по возвращении точно так же возвращается обратно на всю комнату. Сама система Sonos 27 получила умнейший ИИ-ассистент, к которому можно подключать сторонних ботов вроде ChatGPT или Google Gemini, и так со всеми, чтобы просить ставить музыку обычным человеческим языком. А сами наушники порадуют прокачанным шумоподавлением и невероятным объемным звучанием, прямо как басы в машине. Из нюансов стоит принять во внимание высокую стоимость всей этой экосистемы. Да и раскрыть весь потенциал безупречного переброса аудио получится только при наличии крутых домашних колонок этого же бренда. С другим брендом сделать так не получится, к сожалению. Но за возможность буквально на ходу бесшовно забирать звук с собой и управлять им с помощью умных ИИ-ассистентов, связка Sonos 27 и Ace Ultra дарит совершенно новый уровень комфорта для настоящих аудиофилов. Лично я считаю, что это крутая возможность для тех, кто обожает прямо слушать музыку и слушает ее 24/7 буквально. Ну а для обычных пользователей, мне кажется, что лучше использовать наушники.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: отложи дела на понедельник и делай громче. Потому что пятница на Радиус FM.
1: Всем-всем большой-большой привет! Да, друзья, пятница, вечер, самая долгожданная часть недели стартует в эти самые мгновения. И, мне кажется, идеально, у Кентон тоже стартует в эти самые секунды. И у нас новое шоу в эфире Радиус FM. Будем настраивать тебя на самые классные дни недели. Оставайся в нашей компании подзаряжающей. Впереди много интерактивов, много подарков и, конечно же, самая познавательная информация. Например, о том, как один житель России устроил настоящую вечеринку у себя в пикапе. Подробности в рубрике «Тачки Тайм». А пока погнали на всех скоростях в новый час. 15:00 в Беларуси. Еще одна гонщица сегодняшнего вечера, прекрасного пятничного, Олеся Матусевич. Она уже пригнала самые классные новости для тебя. Олесь, привет. О чем расскажешь?
2: Привет. Расскажу о возможной отмене концерта Kanye West в России и о том, где можно будет бесплатно научиться оказывать первую помощь.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Китай планируют расширять сотрудничество в сферах туризма, образования и спорта. На встрече председателя Федерации профсоюзов Беларуси с послом Китая ключевым направлением назвали развитие взаимных поездок через профсоюзного туроператора и модернизацию оздоровительной инфраструктуры. Стороны также обсудили проведение совместных культурно-спортивных мероприятий, обмен образовательными программами и подготовку соглашения о партнерстве между профсоюзными организациями двух стран. Научиться оказывать первую помощь может каждый. Министерство здравоохранения Беларуси присоединится к Единому дню безопасности 24 сентября. В рамках акции медработники будут дежурить на более чем сотне информационных площадок по всей стране. Представители ведомства напомнили, что в республике работает государственная система обучения граждан. В специализированных учебно-тренировочных центрах ежегодно сотни людей осваивают практические навыки реанимации, остановки кровотечений и помощи при других травмах. В Минске стартуют традиционные осенние ярмарки, которые будут проходить по выходным во всех районах города до начала декабря. Самые крупные торговые площадки развернутся у Чижовка-арены и Дворца спорта, где посетителей ждут с 8 утра. Также площадки у Дворца спорта планируют отдельно работать в начале октября и середине ноября. В Швейцарии стоимость дизельного топлива побила рекорд за последние 4 года, превысив прежний максимум 2022. За прошедшую неделю литр дизеля подорожал на 11 сантимов, также выросли цены и на бензин. В швейцарском туристическом клубе резкий скачок цен связывают со сбоями в поставках нефти из Ближнего Востока из-за войны в Иране, прекращением экспорта топлива из России и внутренними логистическими проблемами. Октябрьские концерты Kanye West в Санкт-Петербурге неожиданно исчезли из официального графика рэпера. В его расписании на осень остались только выступления в Джакарте и США. При этом команда артиста не давала комментариев о причинах. Ранее представители тура упоминали лишь возможный перенос шоу в Москву или изменение локаций, поэтому судьба российских дат мирового тура остается неизвестной. И в завершении. Твоя музыка всегда с тобой онлайн. Открывай radiusfm.by и жми play. Слушай Radius FM с любого устройства везде, где ловит интернет. Это все новости. Далее прогноз погоды. По Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21. В Гродно и Витебске ночью плюс 10-12, днем 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 со знаком плюс. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 выше нуля, а в Гомеле ночью плюс 11-13, а днем 20-22. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. В студии была Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире Оля Венская, потому что пятница.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The Orange.

0: Ну все, можно выдыхать. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: Ну и потому что в Минске в эту пятницу плюс 18, светит солнышко, мы тоже искрим, как фейерверк, потому что спешим покинуть свое рабочее место, побыстрее сесть в любимую машинку и устроить там то, что устроил житель России. Подробности далее.
0: Тачки тайм.
1: В Санкт-Петербурге мужчина превратил кузов своего пикапа «Дож» в настоящий бассейн с мыльной пеной и прокатил там двух пассажиров по центру города. Но, разумеется, видео тут же выложили в сеть. Разумеется, но тут же завирусилось. И, кроме того, тут же водителя привлекли к административной ответственности по двум статьям и провели беседу на тему того, что дорога – это, конечно, не место для экспериментов. Таким образом, можно сделать вывод, что, конечно, да, в пятницу пена – это весело, это хорошо, но все-таки нужно учитывать правила безопасности прежде всего. И вот такая тут история, что она завершается штрафом, который прилетел быстрее, чем пена в его автомобиле осела. В общем, мы тоже с тобой давай-ка набираем обороты, выжимаем педаль газа, ну так, осторожнее, чтобы не нарушать правил. Почему?
0: Потому что пятница на Радиус FM.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовых

0: Работа работой, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: 15:22, точное пятничное, уже прогнозируют пробки сегодня в Минске по Партизанскому проспекту, по улице Ванеева, по Долгобродской, потому что на Национальном футбольном стадионе сегодня пройдет очень интересный матч. Подробности далее.
0: Что, где, куда?
1: Матч «Динамо-Минск-Батэ», центральный поединок высшей лиги, пройдет на Национальном футбольном стадионе. Сегодня старт мероприятия в 20:00. И вообще это считается такой белорусской классикой. Главное и самое принципиальное противостояние в истории суверенного белорусского футбола. Да, даже если команды находятся на разных полюсах таблицы, их очные встречи всегда наполнены яркими эмоциями и, как мне кажется, настоящим запредельным накалом страстей. Но учитывая, если ты сегодня едешь на это мероприятие, нужно выезжать немножечко пораньше, ну, хотя бы для того, чтобы полюбоваться, в том числе, национальным стадионом, потому что он достоин того, чтобы там делать фотоконтент и просто классно проводить вечер пятницы. Зажигай!
0: Потому что пятница на Радиус FM.

0: В буквальном смысле приплыли BTS на этой неделе, установили новый рекорд. 100 миллионов стримов, в том числе благодаря вот этому относительно свежему треку Swim. Мы плывем с тобой далее по этой классной пятнице.
1: Отложи рабочие дела, потому что пятница на Радио СФМ.
0: И бери с собой в дорогу только топовую музыку Радио СФМ. Здесь в ближайшее время Avalon Rockstone. А также Минелли. И красавчик Эдик Ширан тоже придет на наш пятничный огонек. Ну и по поводу погоды, про нее тоже можно коротко сказать одним словом. Приплыли, да, в эти выходные похолодает. И дожди тоже нам обещают синоптики, но все это великолепие осеннее случится в воскресенье. А на завтра погода пока еще держит практически летнюю планку.
1: Радиус FM о погоде.
0: Итак, завтра 19 сентября, по стране без осадков, в Бресте плюс 21, в Гродно плюс 20, в Минске до плюс 19, в Витебске тоже воздух прогреется до 19 градусов, в Могилеве плюс 21, в Гомеле шикарные 22 со знаком плюс, а вот уже в воскресенье погоду подпортит скандинавский циклон, ожидаем осадки и понижения температуры.
1: Реклама.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Бумажные книги, мне кажется, очень скоро запретят. В них невозможно вставить рекламу. Это очень неудобно.
4: О, да.
1: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: очень рабочее настроение, потому что пятница на Радио СФМ.
1: 15.38, точное драйвовое. Если вот ты вот всю неделю работал головой, специалисты говорят, разгружай голову, нагружай руки. Необычное хобби, я прямо сейчас тебе посоветую.
0: Хобби-парк.
1: Это хобби называется ярн-бомбинг или по-другому вязаное граффити. Уютный такой вид уличного искусства, когда деревья, скамейки, фонари и другие элементы городской среды наряжают в яркие вязаные полотна, ну или шарфы, как вариант. Между прочим, в Беларуси вот такое хобби набирает популярность. Известно, что в Витебске, например, в этом году, это было зимой, в парке имени Советской Армии прошел душевный зимний флешмоб, когда действительно украшали и здания, и в том числе деревья. И выглядело все это очень красиво, потому что украшали и в пледы, и в свитера, и не только. Также в Минске тоже есть последователи этого движения, например, в микрорайоне Новая Боровая. Или вот в районе бульвара Мулявина. Так что, мне кажется, такая классная погода стоит сейчас в столице. Самое время нагрузить свои руки вот этим необычным хобби и украсить окружающее пространство. Почему?
0: Потому что пятница на Радиус FM.

0: рабочем чате еще пишут, ты уже не читаешь. Потому что пятница на Радио СФМ.
1: Да, с понедельника по пятницу мы буквально уворачиваемся от дедлайнов. Мы маскируемся в офисе где-то от права к руководству и ведем тайные переговоры в чатах о грядущей пятнице. Вот, вечер пятницы наступает. Да, миссия выполнена. И вот для того, чтобы режим максимального расслабления случился, мне кажется, нужно начинать эту пятницу со шпионской комедии «Mayday».
0: Пора смотреть.
2: Пора смотреть.
1: Райан Рейнольдс и Кеннет Брана спасают мир и постоянно попадают в абсурдные ситуации. Поверь, приключения на экране заставят забыть тебя про любые офисные стрессы и помогут выдохнуть в буквальном смысле работы.

0: отложи дела на понедельник и делай громче. Потому что пятница на Радиус FM.
1: И потому что эта пятница особая. Во-первых, по ощущениям, как будто бы лет продолжается. Плюс 18 сейчас в столице. Никакого намека на дождь. И наше с тобой настроение яркое и фееричное. Почему? Потому что пятница. И потому что в эфире Радиус FM именно в этот день стартовало новое пятничное шоу. Я тебя с этим поздравляю. И в целом поздравляю с пятницей. Всем тем, кто дошел до вечера пятницы в хорошем настроении. Вот так вот забыл про все дела в одно мгновение. Вот прямо сейчас вам дарю аплодисмент. Это особое искусство жизни. Уметь не только хорошо работать, но уметь быстро переключаться и хорошо отдыхать. Расслабляем тебя и вместе с тобой идем, вплываем, влетаем навстречу классным выходным и, конечно же, навстречу вечеру пятницы. 16:00 в Беларуси. Время новостей с Олесей Матусевич. Олесь, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Оля. Далее расскажу о предложении создать Соединенные Штаты Европы и о том, когда водители смогут ездить бесплатно на общественном транспорте.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси побывал в Шкловском районе и оценил работу аграриев на полях и в комплексах. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия «Говяды Агро». Именно на нем в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки, мягко сказать, не самое лучшее. Глава государства высказал недовольство руководству области.
3: Я еще в волчьих углах Беларуси побывал, но если хоть один метр возле этих кустов, кустарников, где-то возле канала останется не распахан, у вас целое поля здесь пусто, вы работать не будете. Это я вам говорю публично. Ни один, ни второй. Мне такие специалисты не нужны.
2: В Минске 22 сентября пройдет акция «День без автомобиля». Водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте. Достаточно показать права и техпаспорт. Минприроды напоминает, что главная причина загрязнения воздуха в городе – машины с ДВС. Также в эти дни пешеходов и пользователей самокатов угостят фруктами, а завершит неделю мобильности – велопробег. Кандидат в президенты Франции Габриэль Атталь предложил создать Соединенные Штаты Европы, чтобы ЕС не уступал по силе США и Китаю. Он считает, что готовые к этому страны должны быстрее объединять свои экономики и законы, а само решение нужно вынести на народный референдум. При этом Атталь жестко раскритиковал руководство Еврокомиссии за слабые позиции блока и выгодные Америке торговые сделки. На выставке «Иннопром Беларусь» в Минске представят первый совместно белорусско-российский 3D-принтер, созданный «Росатомом» и холдингом «Горизонт». В экспозицию также войдет интерактивный макет «БелЭС» и другие технологические разработки в сфере электротранспорта, цифровых тренажеров и композитных материалов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3,59, а 10 китайских юаней 4,51. И в завершении. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости. Прогноз погоды далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21. В Гродно и Витебске ночью 10-12, днем 19-21 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 10-12, днем 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 выше нуля. А в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее расслабляемся в эфире с Олей Венской, потому что пятница.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Работа работой, а отдых по расписанию. Потому что пятница на Радиус ФМ.
1: И потому что умная колонка Алиса есть у меня для тебя от Радиус ФМ. Поэтому прямо сейчас, если есть желание встретиться, завести себе вот такую подружку, заходи в наш телеграм-канал Радиус ФМ. И сегодня мы финалим нашу абракадабру. Станет известен победитель. Итак, я желаю тебе удачи. У нас здесь есть три подсказочки, по которым ты можешь отгадать то, что мы загадали. Пиши свой ответ в комментариях и жди мой звоночек через три топовых трека Радиус ФМ.
0: Потому что пятница на Радиус ФМ.

0: Абракадабра.
1: С нами на связи настоящий экспонат, почти Мария Бойко. Мария Бойко, здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да-да. Наверняка вас часто путают со знаменитой певицей Мия Бойко.
2: Ну да.
1: Есть такой момент. Но вы не родственники?
2: Ну, к сожалению, нет.
1: Да, но скажи, я сама по себе прекрасный экспонат, Марина. Какая задача? Попытаться с первой попытки отгадать, где запрятан топовый трек Радиус FM. Итак, 7 виртуальных наушников, цифры от 1 до 7. Прямо сейчас настройся на волну удачи и везения, и пусть все у тебя получится. Напомню, главный подарок этой недели – умная колонка Алиса. Поехали!
2: 7.
1: Вот с цифры 7 решили зайти. Просто верить в то, что это число счастливое.
2: Ну да.
1: А давайте послушаем сообщение от вчерашней участницы, которая запрятала для вас этот самый трек.
3: Всем привет, я Ольга, участница игры Абракадабра, и я прячу трек Радиус FM под наушниками номер 4.
1: Ну, как-то вот так не сложилось немножечко, но главное, что сложилось, что пятница пришла в вашу жизнь, вечер пятницы в любом случае сулит приятные приключения, даже не сомневаюсь. Пусть все будет очень-очень классно и весело под топовую музыку Радиус FM. Марина, ты просто топовая девчонка, скажу тебе так.
2: Да, спасибо.
1: Вот, и еще одна топовая девчонка появляется в нашем эфире. Алло, это Анастасия, абсолютный лидер этой недели. Настя, привет!
4: Привет!
1: Слышишь, какие аплодисменты? Вся страна тебе сейчас дарит.
4: Спасибо.
1: Да, ты отгадала с первой попытки, и вот никто не смог тебя обойти. Поэтому умная колонка Алиса достается тебе. Какое первое задание ей дашь? Уже придумала?
4: Нет, еще не думала даже.
1: Ну вот подумай, на какой такой, не знаю, вопрос найти ответ, а может быть просто пусть всегда она включает для тебя топовую музыку Радиус FM погромче, и тогда, я уверена, день твой будет ярким и абсолютно точно топовым. Договорились?
4: Да, спасибо.
1: Хорошего топового вечера. У нас далее в эфире самая топовая пятничная музыка.
0: Потому что пятница на Радиус FM.

0: отложи рабочие дела, потому что пятница на Радио СФМ.
1: И пятничное настроение, друзья, с нами присутствует. И, конечно же, звучит оно топовой музыкой Радио СФМ. Это самое настроение.

0: Это новый трек в нашем эфире, за который ты можешь проголосовать всем сердцем в виде лайка у нас на сайте radiosfm.by. Я голосую за продолжение летних ощущений, летней погоды. Завтра, мне кажется, небесная канцелярия нам сделает вот такой летний подарок.
1: Радиус FM о погоде.
0: В Бресте +23 без осадков, Гродно +21 тоже без осадков, Минске +21 без осадков, в Витебске такие же метеоусловия, +21, переменная облачность, без осадков, 20-22 со знаком плюса, без осадков в Могилеве и Гомеле. А вот в воскресенье синоптики обещают нам гостя из Скандинавии, циклон придет, испортит погоду, принесет дожди и понижение температуры.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці ў бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад Ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 72 тысяч рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
4: Реклама. На Радиус FM выходные начинаются в пятницу.
5: В движении.
4: Это 3 часа современных ритмичных треков. Только топовая музыка, которая заряжает.
5: В движении.
4: Слушай «В движении» на Радиус FM сегодня.

0: нерабочее настроение, потому что пятница на Радио ФМ.
1: В соцсетях набирает обороты новый тренд PowerPoint matchmaking. Вместо банального пролистывания анкет молодые люди устраивают вечеринки, где презентуют своих одиноких друзей с помощью слайдов. Да, заранее готовят такую презентацию. Здесь в ход идут и графики, и мемы, и разделы из серии «Почему стоит со мной встречаться?». Ну, а еще честные списки минусов. Например, трачу все деньги на винил и на девчонок. И, конечно, тут же еще и отзывы от бывших. Авторы тренда уверяют, что намного эффективнее и веселее вот эта история, чем какие-то унылые переписки. Сразу понятен чувство юмора и уровень самоиронии, и вообще навыки дизайна, что тоже имеет большое значение. Ну, как вариант, это абсолютно пятничная история. Я предлагаю тебе поставить такой мини-план, мини-цель. Знакомься. Пятница пришла.
0: На изи.

Свежий трек на Радио СФМ.

0: нашем чате еще пишут, ты уже не читаешь. Потому что пятница на Радио СФМ.
1: И каждый вечер пятницы будет чрезвычайно горячим. 16.48 сейчас в Минске уже наблюдается увеличение транспортных потоков по Партизанскому проспекту, по улице Ванеева, Долгобродской. Это связано с проведением большого классного мероприятия на национальном футбольном стадионе. Будет сегодня большая встреча. Матч «Динамо-Минск-Батэ». И это будет очень яркий, жаркий поединок высшей лиги. Как он закончится, я не знаю. У каждого здесь свои есть догадки. А вот знаю, чем для каждого знака зодиака точно может завершиться этот вечер. Подробности далее.
0: Пятничный расклад.
2: Пятничный расклад.
1: Овен этот вечер пятничный так и шепчет. Пора зажечь. И вот если диван к себе прям манит, постарайтесь все-таки противостоять ему, например, на национальном футбольном стадионе. Телец. Ваш идеальный план на вечер – это вкусная еда и полное отсутствие людей в радиусе 2 метра. Если кто-то попытается вытащить вас из этого кокона, просто притворитесь спящим или работающим, как вариант. Близнецы. Да, телефон вечером в пятницу будет разрываться у вас от предложений. Но вот ваша внутренняя дилемма – пойти тусить или все-таки лечь спать – рискует разорвать вам просто все мысли. Спойлер – просто выбирайте что-то третье. Как вариант, да, пойти потусить, но, возможно, не в большой компании. Рак. У вас пришло время для настоящей драмы. Звезды разрешают завернуться вам в плед и немножечко погрустить, похандрить этим осенним вечером. Но только слишком не увлекайтесь. Лев, сегодня вы сияете, даже если на вас растянутые домашние штаны. Главное, знаете что, держите себя в руках и не пытайтесь давать цены указания домашним. Честно говоря, они тоже подустали за неделю. И лучше пойдите куда-нибудь и вместе зажгите. Дева, ваш внутренний перфекционист требует доделать все отчеты, даже вечером в пятницу. Но ты знаешь, все-таки запри этого перфекциониста в шкафу. До понедельника так будет лучше. Весы, вы будете мучительно долго выбирать, какой вам фильм посмотреть. И в итоге сделайте не самый лучший выбор. Может быть, сегодня нужно просто пойти активно провести время. Скорпион, вокруг вас сегодня витает просто аура загадочности. Может быть, это связано с усталостью, поэтому звезды предлагают направить ваш фирменный сарказм в мирное русло, например, на просмотр какой-нибудь классной комедии, только не в большой компании, а в одиночестве, либо ну вот, с кем-нибудь очень близким и любимым. Рыбы, вечер пятницы превратит вас в романтическое облако. Да, вы готовы сегодня любить весь мир, но ты знаешь, мир не готов ответить тебе взаимностью, поэтому всю заботу направляй на себя любимого. Ванна с пеной, как вариант, тоже подойдет под топовую музыку Радио ФМ. Мы продолжим зажигать и дальше в следующем часе после выпуска новостей принимает топ-чарт Радио ФМ с Кириллом Громовым.
0: Потому что пятница на Радио ФМ. Реклама.
3: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти. АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
5: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября.

0: Сентября. Кофе растворимый Жакей Триумф. 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни Азелит. 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте тритины.бай или по телефону 7300.
1: Тритины. Реклама. Радиус FM.

0: Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. В этом выпуске я расскажу, за что президент раскритиковал аграриев и почему закончилась дружба США с Европой. Никакой работы для галочки, отчетов на показ. Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район жестко раскритиковал качество уборки льна. Глава государства потребовал от чиновников и руководства Минсельхозпрода контролировать ситуацию на местах вплоть до самых отдаленных хозяйств. Главное требование к аграриям – строгая дисциплина, идеальный порядок и безупречное соблюдение технологий. Белорусские IT-разработки становятся еще ближе к нашей повседневной жизни. В парке высоких технологий зарегистрировали 31 новую компанию. Ставка сделана на полезные сервисы для людей. Одно из ключевых направлений – наше здоровье. Новый резидент ПВТ будет заниматься созданием отечественной умной кардиодиагностики. А для семей запускают удобную цифровую платформу, где родители смогут быстро находить детские товары, афиши мероприятий и консультации специалистов. Зарядить электрокар быстрее, чем выпить кофе. На трассе М1 под Кобрином заработала самая мощная электрозаправка в стране. Она стала юбилейной, тысячной в сети «Маланка». Главный плюс для водителей – скорость и универсальность. Зарядный хаб может одновременно принимать до 10 машин, а подзарядить здесь получится абсолютно любой электрокар из Китая или Европы. Мощности хаба хватит даже для перспективных электрогрузовиков. Эпоха безусловной дружбы Европы и США закончилась. Таким заявлением выступил канцлер Германии Фридрих Мерц сразу после телефонных переговоров с Дональдом Трампом. Поводом для резких высказываний стало давление со стороны Белого дома. Вашингтон недоволен отказом европейцев поддерживать военную операцию против Ирана и требует от союзников по НАТО поднять расходы на оборону до 5% бюджета. Наращивание ресниц может обернуться ожогом роговицы и даже потерей зрения. Врачи предупреждают, искусственные ресницы активно собирают пыль и бактерии, а едкий клей часто провоцирует тяжелейшие аллергии и воспаление. Офтальмологи советуют перед сеансом всегда делать аллерготест, выбирать умеренную длину, тщательно смывать пыль с ресниц утром и вечером, а также периодически давать своим ресницам отдых. И последняя большая сцена начинается с первого шага. «Фактор Бай Дети» открыл кастинг второго сезона для юных вокалистов от 7 до 14 лет. Живые прослушивания уже прошли в Гродно, Бресте. Сегодня кастинг проходит в Гомеле до 18 часов. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12 тепла, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22 выше 0. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире ТОП-ЧАРТ «Радиус ФМ».
0: Наша.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Выключаем рабочие чаты, закрываем отчеты и делаем звук на полную громкость. В эфире главный ТОП-ЧАРТ страны на РАДИОС ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем разбирать ваши лайки на сайте radiosfm.by и смотреть, в кого из артистов на этой неделе праздник, а кто отправится на пересдачу. Давай вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьем месте у нас были The Bauza, Magnetic. Под номером 2 Hugel, Email Angel и Ultranate. I'm moving to the sun. Ну и первое место было у Шакиры и Burna Boy. Дай-дай. За неделю вы перетасовали это топ так, что даже искусственный интеллект в шоке. Открывает нашу двадцатку сегодня Альберт Брайт с треком Wild. Он как-то все ниже и ниже. Альберт просел на 2 позиции за неделю. Дикий вайб, видимо, слегка укротил домашними делами, но парень все еще с нами. Слушаем 20-е место и держимся крепче.
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
3: Радиус FM.

0: Вот это мы понимаем. Аттракцион свободного падения. На 19-й строчке у нас экс-участник One Direction Zayn с треком Die For Me. Zayn за неделю рухнул сразу на 8 строчек и забрал сомнительный титул «Падение недели». Название переводится как «Умри за меня», но слушатели, похоже, решили просто кликать за других. Zayn, держись, мы с тобой. А переключаемся на волну мировых трендов. У нас топ-билборд. Смотрим, что сейчас крутится в ушах у жителей США. Горячая пятерка там выглядит следующим образом. На 5-м месте Morgan Wallen, Been By Now.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Под номером 3 Тейлор Свифт, I Know It, I Know You. Стелла Лефти забирает серебро этой рейтинговой таблицы с треком Boston. Ну и первая позиция у Эллы Лангли, Choosing Texas. А полностью мы слушаем трек 73-й строчки чарта. Человек Зефир Маршмеллоу со своим свежим треком Another Drink. Название намекает на еще один напиток, но мы пьем только чистый клубный звук. Погнали!
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Бип-бип! Меня прет от счастья! На АВ-машины!
1: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандроуки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
0: Бип-бип! И снова я! На АВ запчасти! АВ-бай. Где машины, там и запчасти.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи. Тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
4: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
5: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус ФМ.
6: Радиус ФМ.
7: 18-ю строчку штурмом сегодня забирает клубная новинка эфира Виде Стейси и Лео Вуд с треком «Оу». Это их первая неделя в чарте. Белорусский электронный десант выдал такой кач, что слова тут излишне. Остается только кричать «Оу» от удовольствия. Поздравляем с мощным стартом, а на радаре у нас фреш-прогноз. Мы тестируем свежий релиз от немецкого дуэта «Two Colors» под названием «Примадонна». Ребят переосмыслили классический термин «примадонны» в плотный дип-хаус. Оцениваем.
6: Фреш-прогноз.
5: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположился наш белорусский электронный гений Отника с фитом Will Never Be. Парень поднажал и прибавил 2 строчки за неделю. Отника — один из самых стриминговых артистов из Беларуси. Его треки разлетаются по всему миру от Турции до Бразилии. «Никогда не будет», — поет Отника, но его рост в чарте говорит обратное. Ну а теперь мы сдуваем пыль золотых аудиокассет в нашей перемотке. Отправляемся в 2010 год к шведской легенде Тим Берг, он же незабываемый Авичи, его бессмертному гимну «Sick Bromance». Именно с этого трека началась его мировая слава. Заводим машину времени.
0: Перемотка.

0: 16 место достается французскому хаусмейкеру Offenbach с треком Miles Away. За 7 дней парни потеряли сразу 6 позиций. Название трека переводится как «За милю отсюда», и, похоже, слушатели действительно отдали ребят от вершины чарта. Срочно нужна дозаправка лайками. Ну а мы совершаем перелет на другой континент, у нас топ Австралии. Заглядываем под что сейчас танцуют кенгуру и серферы. На 56-й строчке австралийского чарта расположилась поп-королева Ариана Гранде с легендарным треком «Into You». Этот трек вышел еще в 2016-м, но в Австралии его до сих пор крутят на репите.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Меня зовут Анна Сергеевна. Я специалист по закупкам. Иногда один рабочий вопрос может затормозить целый процесс. ИИ-помощник нормативка Бай готовит для меня пошаговый алгоритм действий и дает ссылки на все источники.
3: ИИ-помощник нормативка Бай. Быстро, четко, надежно.
4: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
5: Организатор. Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк Беловежская пуща». 16+.
6: 27 сентября «Супер Лото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
7: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
8: Реклама.
9: Ты слушаешь
10: Топ-чарт
9: Радиус
10: FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: 15-ю позицию сегодня забирает американский исполнитель Эбон с эмоциональным синглом «Hollow». Эбон аккуратно прибавил одну позицию за неделю. Красиво. Трек называется «Пустота». Но мы-то видим, что сердца фанатов полны любви к этой работе. Мы продолжаем тестить свежие релизы. Прямо сейчас в эфире «Fresh Прогноз». Наш радар поймал зажигательный трек от артиста Элби под названием «Dancing with your host». Танцы с призраками прошлых отношений под мощный бит. Что может быть лучше? Оцениваем.
2: «Fresh Прогноз».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14 место забирает эпатажная Слейтер с клубным гимном «Дэнс». Девушка потеряла одну позицию за неделю. Слейтер известна тем, что начинала записывать музыку буквально в своей спальне на дешевый микрофон. Ну а теперь раскачивает мировые радиостанции. Похоже, танцы продолжаются, но чуть скромнее. Ну а на 13-й строчке у нас сегодня свежайшее пополнение. Легендарный союз Сент-Пол и Дуа Липа с бессмертным вайбом «No Lie». Новинка эфира. Первая неделя в чарте. Дуа Липа и Шон Пол доказывают, что качественная музыка со временем становится только лучше.
0: Топ-чарт
1: Радиус FM.
0: 13-е
1: место.

0: выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
3: Светофор. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
4: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12.00.
6: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5,90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
7: Трицены.
8: Реклама.
9: Ты слушаешь
10: Топ-чарт?
9: Радиус FM.
11: 12 место удерживает Avalon Rockston со своим треком Vertigo. Парень показывает стальную выдержку, ноль сдвигов на той же позиции за неделю. Vertigo — это головокружение. Уроки английского немножечко так в тему. Но Avalon стоит на ногах настолько крепко, что его не сдвинули даже тысячи ваших голосов. А мы открываем сундук с клубной ностальгией. В нашей перемотке отправляемся прямо сейчас в 2014 год к Джейсону Деруло и Snoop Dogg и их ультра-тонкому треку «Wiggle». Вспоминаем этот знаменитый свист, под который 10 лет назад танцевали абсолютно все.
12: Перемотка.
13: Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Damn, baby, you got a bright future behind you.
1: 20 лучших хитов недели.
2: Топ-чарт Радиус FM.
1: 11.
2: 11 место.

0: шаге от первой десятки. На 11-й строчке дебютирует сегодня проект Temper City с треком Self Aware. Новинка эфира. Первая неделя. Ребята ворвались с правильной самооценкой и сразу замерли у самих дверей топ-10. На следующей неделе узнаем, хватит ли им сил шагнуть дальше. Ну а перед тем, как уйти на перерыв и ворваться второй час, мы перенесемся в Туманный Альбион в эфире UK Singles Chart. Топ-5 Великобритании выглядит следующим образом. На 5-й строчке Sam Fender и Olivia 1 Rain Me In.
1: Топ UK Singles Chart.
0: Стелла Лефти забирает 4-е место с треком «Бостон». Под номером 3 Хьюгл и Мэйл Энджел и Ультра Нейт «I'm moving to the sun». Серебро этого рейтинга у Эллы Лангли «Choosing Texas». Ну а первое место и золото сегодня забирает в этом рейтинге Сиена Спиро «Great Expectation». Ну а полностью мы слушаем трек с 24-й позиции британского топа. Певица и сонграйтер Аудри Хоберт с дерзким синглом «Sue Me». Аудри долго писала хиты для других звезд, а потом решила, не судите, конечно, меня, я хочу петь сама. Записала этот огненный трек. Давай его включим и протестим.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Ленская. Далее расскажу, могут ли у нас заблокировать YouTube и какая Олимпиада пройдет на реке с крокодилами. В Беларуси планируют существенно увеличить площади под картофель. Наш текущий объем 22 тысячи гектаров Александр Лукашенко назвал недостаточным для страны, призвав возрождать традиционные масштабы производства. При этом расширять посадки будут через специализированные фермерские хозяйства. Им государство готово помогать со строительством современных хранилищ и закупкой техники. Полные блокировки YouTube в Беларуси пока не планируется. В Министерстве информации подчеркивают, что ко всем решениям подходит исключительно взвешенно и прагматично. Как отметил глава ведомства Дмитрий Жук, на фоне регулярных блокировок белорусских телеканалов ставка сегодня делается на развитие отечественных платформ и ресурсов дружественных стран. Именно их в Мининформе и рекомендуют использовать зрителям для получения проверенной информации. Водителям на заметку аварий с дикими животными на белорусских дорогах становится все больше. С начала года зафиксировано почти 3600 таких случаев. 9 из 10 всех аварий приходится на косуль и лосей, но под колеса попадают редкие звери от медведей до зубров. Самыми опасными трассами считаются М4, М1 и М6, особенно на участках, где кусты и деревья подходят близко к обочине. Особенно осторожными следует быть в сумерках, ночью и ранним утром. В России нашествие медведей уже давно не редкость. В Приангарье людям запрещают посещение лесов. В регионе ежедневно оперативные службы получают до 60 сообщений о выходе хищников к городам и поселкам. В сентябре от нападений зверей уже погибли 3 человека. Опасность затронула и популярные туристические локации. В Иркутской области и соседней Бурятии закрыли ключевые пешие маршруты, а в отдельных населенных пунктах школьников перевели на дистанционное обучение. Гребля с повышенным уровнем адреналина. Международный олимпийский комитет официально утвердил австралийскую реку Фицрой как площадку для соревнований по гребле на Олимпиаде 2032 года. Главная особенность этой акватории – около 500 крокодилов, обитающих в местных водах. Несмотря на волну опасений со стороны спортсменов, организаторы заверяют, что трасса полностью безопасна. Независимая экспертиза подтвердила соответствие объекта всем международным стандартам. И коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте Зика Бай по телефону 8029-324-66-66. Это все новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность ночью утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 тепла. В Бресте ночью 10-12 тепла, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22 выше нуля. В студии была Наталья Еленская. Далее в эфире Топ-чарт Радиус ФМ.
0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Вторым часом Топ-чарта мы приветствуем всех, кто только что к нам подключился. Это главный хит-парад страны на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов. И мы переходим к самому суровому замесу. Мы распечатываем горячую десятку. И на 10-м месте сразу у нас мощнейший поп-дуэт Биби Рекса и Дэвид Гетта «Sad Girls». Вот это камбэк. Ребят прибавили сразу 5 позиций за неделю и с ноги вернулись топ-10. Гетто знает секретный рецепт успеха. Берешь Биби Рексу, добавляешь плотный бит, и грустные девочки снова на вершине.
0: Ты слушаешь Топ-чарт.
5: Топ-чарт.
0: Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: Десятое.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
1: Десятое место мы с тобой оценили, двигаемся дальше, но перед девятой строчкой мы заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. Прямо сейчас на 33-й строчке стриминга находится главный романтик современной поп-сцены Ваня Дмитриенко и его трек «Почерк». Ваня продолжает писать красивые истории, а слушатели разбирать его почерк. Включаем.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ РАДИУС ФМ.
3: В космосе летаю.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Девятую строчку снова удерживает кей-поп-титан BTS со своим летним треком Swim. Парни демонстрируют абсолютное спокойствие. Ноль сдвигов за неделю. На той же позиции армия фанатов, кстати, держит этот трек на плаву. Так надежно, что никакие штормы ему точно не страшны. Ну а у нас на очереди финальный фреш-прогноз. Мы оцениваем мощную коллаборацию от французского мэтра Дэвида Гетты и продюсера Hypeton. Трек You and I, Me and You. Парни переосмыслили классический вайб из 80-х и превратили его в ночной клубный гимн.
1: Фреш-прогноз.
0: Топ-топ.

0: через Ереб или у распространителей.
1: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: Реклама. Топ-чарт Радиус FM.
3: Восьмую строчку занимает громкий союз Биби Рекса и Фейтлесс с треком New Religion. За неделю они потеряли две строчки, и, тем не менее, их новая религия все еще вербует тысячи слушателей. Ну а мы открываем портал в прошлое. В нашей перемотке отправляемся в 2010 год к легендарному союзу Jay-Z и Alicia Keys с их гимном Нью-Йорка Empire State of Mind. Трек, под который абсолютно каждый ощущает себя на вершине небоскреба. Ловим бетонные джунгли в нашем эфире.
2: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На седьмой строчке приземлился немецкий рэпер The Bauza со своим треком Magnetic. На прошлой неделе Bauza замыкал тройку лидеров, ну а сегодня просел сразу на 4 позиции за неделю. Магнитное притяжение слегка ослабло, но трек все еще плотно сидит в десятке. Ну а мы включаем виртуальный сканер и смотрим, какие треки чаще всего искали через Шазам по всему миру. Топ-5 мирового Шазама. На 5-й строчке Хьюгел и Солта, Джамайка.
2: Обзор чартов Шазам.
1: Под номером 4 Кароль Джи и Джуди Лайн «Be by Wow». Третье место Email Angel «Bad Times». На второй строчке эти же исполнители с этой же песней «Bad Times», но уже с расширенной версией. И первая строчка у Хьюгела, Email Angel и Ultranate «I'm Moving to the Sun». Ну а полностью мы послушаем свежий русскоязычный трек с 43-й строчки Саби и Миа Бойко, ироничный сингл «Базовый минимум». Девушки поют про требования к парням, а мы проверяем, соответствуем ли мы этому минимуму.
2: Обзор чартов Шазам.
0: Топ-чарт Радиус ФМ.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На шестой строчке у нас сегодня громкий взрыв Филат Фекерес и Денис Фёс со своим летним треком Sweet Summer Nights. Это новинка эфира первой недели в чарте. Парни сходу ворвались на шестую позицию, напомнив нам, что сладкие летние ночи могут продолжаться круглый год, если в колонке правильный хаус. Ну а мы сдуваем пыль с архивных релизов нашей перемотки. Отправляемся в 2014 год к таинственному продюсеру Жу и его затягивающему хиту Faded. Этот глобальный бас и шепчущий вокал 12 лет назад разрывал все фестивали. Включаем и погружаемся.
0: Перемотка.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Магнилек. При дефиците магния. Магнилек. Магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. Магнилек. В порошках и таблетках. Без дефицита лучше. Магнилек. Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок Магнилек предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки Магнилек с 6 лет. Производитель СОО Лекфарм. Беларусь. Лекфарм. Качество доступно.
2: Меня зовут Сергей Михайлович. Я руководитель компании. Когда команда работает быстрее, быстрее движется и бизнес. Поэтому важно, чтобы сотрудники тратили время на выполнение задач, а не на поиск информации. С этим помогает ИИ-помощник «Нормативка Бай».
3: ИИ-помощник «Нормативка Бай». Быстро, четко, надежно.
4: 27 сентября Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ереб или у распространителей.
5: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Реклама. 20 лучших хитов недели.
7: Топ-чарт Радиус FM.
8: Пятое.

0: Пятая строчка. Сюда с разбегу залетает Алекс Уоррен с эмоциональным треком «Fever Dream». Алекс подпрыгнул сразу на 3 позиции вверх за неделю. Парня штормит от успеха, его лихорадочный сон превращается в реальный триумф. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Поддерживаем наших артистов. В эфире талантливый электронный продюсер Денис Мисько с драйвовым прогрессив-хаус-треком. Называется «Wings». Расправляем крылья под родной бит.
1: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и деревянная медаль хит-парада. Сюда поднялся харизматичный соул-исполнитель Тедди Свим с треком «Мистер Know It All». Тедди прибавил одну позицию за неделю. Наш мистер Всезнайка знает, как зацепить слушателя за самое живое. И до бронзы ему не хватило вот как-то совсем чуть-чуть. И снова поддерживаем белорусский десант. Прямо сейчас в эфире сочный совместный релиз от Платон и Джулай под названием «Closely». Делаем звук ближе и громче.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Великое князство Сула запрошает детей и дорослых универогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, Кропкабай.
2: Авто выбирай на бутик Автобай.
3: Авто продавай на бутик Автобай.
2: Авто меняй на бутик Автобай.
3: Авто покупай на бутик Автобай.
4: Более 4000 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Светлогорск, Ленина, 67. 19 сентября в 12:00.
5: Реклама.
6: Ты слушаешь?
7: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
6: ТОП-ЧАРТ?
7: Радиус ФМ.
6: Радиус ФМ.
8: Напряжение в студии достигает максимума. Мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль сегодня забрал космический дуэт Tame Impala и Jenny из Blackpink с ремиксом на трек «Дракула». Ребята потянулись на одну позицию вверх за неделю и запрыгнули прямо на пьедестал. «Дракула» вышел из тени и забрал свою бронзу.
5: Тройка лидеров этой недели.
6: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
5: Третье.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада забирает прошлонедельный лидер. Яркий союз Шакира и Burna Boy с треком «Die Die». Ребят потеряли одну строчку за неделю и уступили золотой трон. А кому? Бедра Шакира не врут, но сегодня на первой строчке случилась абсолютная сенсация. Перед тем, как объявить номер один, давай быстренько пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкали Биби Рекса и Дэвид Гетта. «Sad Girls».
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 BTS «Swim». Восьмая позиция сегодня достается Биби Рекса и Faithless «New Religion». Седьмая строчка у The Bowser «Magnetic». Филат Фекерес на шестой позиции чарта вместе с Денис First «Sweet Summer Nights». Пятое место Алекс Уоррен «Fever Dream». В четверку лучших зашел Тедди Свимс «Mr. Know It All». Бронзовую медаль и третье место сегодня забирают Тейм, Импала и Дженни «Дракула». Под номером 2 Шакира и Burna Boy «Дай дай». И встречай победителя. На первую строчку топ-чарта Радиус FM с боем прорывается трио Хьюгел, Эмайл Энджел и Ультра Нейт с новым гимном «I'm moving to the sun». Парни прибавили одну позицию за неделю и забирают свое золото. Название переводится как «Я движусь к солнцу», и они действительно оказались на самом солнце-пёке нашего хит-парада. Огромное спасибо всем, кто голосовал на radiusfm.by. Новый этап голосовалки уже открывается. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. У микрофона был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: Беларуси 19 часов. В радиусе новостей.
1: Привет, в студии Наталья Еленская. Сейчас я расскажу, почему мировая медицина может остаться без специалистов и как недосып разрушает женское здоровье. Больше 99% всех расчетов между Беларусью и Россией сейчас проходят в национальных валютах. Об этом сообщили на совместном заседании министерств экономики двух стран. Взаимная торговля продолжает расти. За первые полгода объемы поднялись еще на 12%. Беларусь поставляет соседям сельхозпродукцию, товары легпрома и косметику, а взамен получает промышленное оборудование, химическую продукцию и продовольствие. Почти 7 тысяч подлинных произведений искусства потеряла Беларусь в годы Великой Отечественной войны, и поиск утерянных реликвий не прекращается ни на день. К этой работе сегодня подключились дипломаты, эксперты и частные коллекционеры. Результаты уже есть. В этом году страну удалось вернуть оригинальный слуцкий пояс. Сейчас он находится на реставрации, а в следующем году пополнит постоянную экспозицию Национального художественного музея. Водителям на Витебской трассе стоит быть предельно внимательными. Под колеса авто выбежал бурый медведь. Авария произошла на 16-м километре дороги Витебск-Лиозна. Для зверя столкновение оказалось смертельным. Это уже второй подобный случай в Беларуси с начала года. Эксперты напоминают, лесные обитатели чаще всего выходят к проезжей части в сумерках, ночью и ранним утром. Водителей просят снижать скорость и внимательно следить за обочинами на лесных участках дорог. Мировой медицине грозит масштабный кадровый голод. К 30-му году планете может не хватать более 11 миллионов медиков. ВОЗ предупреждают о так называемом двойном старении. Население живет дольше, а сами врачи быстро уходят на пенсию. В ближайшие 10 лет на заслуженный отдых отправится каждый четвертый специалист в мире. Без срочной подготовки новых кадров десятки стран останутся без привычного уровня медпомощи. График 5 через 2 сам по себе не вреден, а вот постоянный недосып при таком ритме буквально рушит женское здоровье. При этом попытка отоспаться за субботу и воскресенье только вредит. Резкая смена режима еще сильнее путает биологические часы. Врачи советуют не заставлять женский организм работать на износ. Ложиться и вставать в одно время, даже в выходные, гарантировать себе 7-8 часов сна и не забывать про обычные прогулки на свежем воздухе. О курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. И последнее. Наполни свой дом топовой музыкой в одну секунду. Команда «Алиса. Включи Радиус ФМ» запустит наш эфир на твоей умной колонке. Никаких платных подписок, только топовая музыка. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность. Ночью утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди. Днем без осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12, днем 19-21 тепла. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22 выше 0. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Через 3 минуты в эфире музыкальный проект «В движении». Зарядись ритмом выходных.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Наша

0: движении.
1: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
2: Добрый-добрый вечер, это «В движении» на Радиус FM и у микрофона Леша Якимович. Пятница, а это значит, что пора завязывать со всеми рабочими вопросами. И вот знаешь, этот момент вечером пятницы, когда мозг по привычке заходит на рабочую почту, а тело при этом уже максимально стремится к дивану. Вот, слушай свое тело, оно врать точно не будет. Откладывай дела, разгружай голову и переходи в режим уикенда. Ну а стартуем мы с бодрого и глубокого трека «Ray of Hope». Включай погромче и погнали!

Замечал, как в середине сентября у людей просыпается непреодолимое желание купить домой что-то для осеннего уюта. Ты идешь в магазин просто за зубной пастой, а возвращаешься с ароматической свечкой с запахом печеной тыквы и корицы. Зажигаешь ее вечером, и через 5 минут вся твоя квартира пахнет так, как будто весь флакон духов на пол разлил. Ну, что сказать, зато атмосферно. Ну а мы уют разрушать ни в коем случае не будем, а просто добавим в него немного правильной музыки. И дальше у нас на очереди Dream Main с треком Put Your Body On Me.

0: Если ты планируешь активные выходные и думаешь, где бы выплеснуть всю накопившуюся за неделю негативную энергию, то лови классную наводку. В это воскресенье, 20 сентября, прямо возле Дворца спорта пройдет крутейший музыкальный забег DJ Run. Там не будет никаких суровых нормативов на секундомер. Люди просто бегут 5 километров под живые сеты диджеев, а потом устраивают большую вечеринку. Сбор в 11 утра, старт в полдень. Я считаю, хороший повод размяться и даже зажечь. Но чтобы дождь не превратил этот забег в плавание, давай прервемся на прогноз погоды.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью утром местами по юго-востоку во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем без осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12, тепла, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 10-12, выше 0, днем 21-23 тепла. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22 градуса. О погоде рассказывала Наталья Еленская. Далее на Радиус ФМ музыкальный проект «В движении». Поймай волну выходных.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ.
0: С прогнозом погоды сверились, так что выходные можно распланировать без сюрпризов. Продолжаем, и дальше у нас культовый трек «Shut You Down» от британского дуэта «Audio Bullies» и Нэнси Синатры. В далеком 2005-м ребята взяли классический вокал Нэнси из песни «Bang Bang», наложили на него клубный бит и сотворили хит, который до сих пор разрывает танцполы. Поэтому проверяем колонки на прочность и двигаемся дальше.

Вот знаешь эту сентябрьскую тему, когда ты решаешь, что пора бы прокачать мозги. Покупаешь какую-нибудь умную, толстую книгу про саморазвитие, приносишь ее домой с огромным уважением, кладешь на тумбочку возле кровати, 3 дня смотришь на нее с гордостью, что наконец-то взялся за саморазвитие, а в пятницу вечером открываешь телефон и 4 часа подряд смотришь разные забавные видосики. Ну, а что? Мозгу тоже нужен нормальный, простой отдых. А вот за музыкальную разгрузку у нас сейчас отвечает Билл Гейтс, Lost Frequencies. Чувак когда-то начинал писать треки у себя в спальне на стареньком ноутбуке, а сейчас собирает многотысячные фестивали. И прямо сейчас слушаем его трек «Listen to me».

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Белорусским продавцам, чьи товары пострадали при пожарах на складах Wildberries в России, окажут поддержку. Правительство совместно с маркетплейсом выработало специальный алгоритм помощи для пострадавшего бизнеса. Предпринимателям нужно обратиться в белорусское представительство компании. Как пояснили в Минэкономике, решения будут принимать индивидуально для каждого продавца с учетом специфики его продукции. Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Беларуси пока соответствует межэпидемическому периоду. Как сообщила представитель Минздрава Инна Карабан, сезонный подъем традиционно начнется в октябре и продлится до апреля. Пик заболеваемости гриппом прогнозируют на конец января – начало февраля. Медики напоминают, прививка не защищает от самого вируса, но снижает риск осложнений. Зарядить электрокар ощутимо дешевле теперь можно прямо в столице. На улице Семашко работает первый зарядный дискаунтер. Киловатт-час здесь обойдется всего в 48 копеек. Это почти на 30% ниже стандартных городских цен. Новый хаб сети «Зарядка» разместили на территории 9-й больницы, но въезд свободный для всех водителей. В компании заявили, что это социальный проект и знак благодарности белорусским врачам. Создатели нейросетей решили доверить искусственному интеллекту работу с реальными пробирками и приборами. Разработчики системы Claude открыли настоящую биолабораторию, где алгоритм будет сам управлять роботами и проводить научные опыты. Главная идея – заставить ИИ быстрее искать способы лечения от редких и самых сложных болезней. Ученые останутся главными контролерами, но всю монотонную работу в лаборатории теперь возьмет на себя машина. Полезная клетчатка, минимум калорий и куча витаминов, но налегать на грибы без оглядки все же не стоит. Врачи предупреждают, этот продукт коварнее, чем кажется. Все дело в хитине, из-за него грибы тяжело перевариваются. К тому же они, как губка, впитывают из почвы токсины и тяжелые металлы. Поэтому собирать их у дорог или покупать у случайных продавцов – риск. Самым безопасным вариантом медики называют обычные магазинные грибы. И последнее. Второй сезон «Фактор Бай Дети» ищет новые, юные таланты. Если вашему ребенку от 7 до 14 лет и он любит петь, можно подать онлайн-заявку и прийти на живое прослушивание. Кастинги проходят во всех областных центрах, а завершатся в Минске 27 сентября. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12, днем 19-21 тепла. В Могилеве ночью 10-12, выше 0, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении.
2: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на «Радиус ФМ».
3: Восьмой час пошел, в движении на «Радиус ФМ» продолжается. У микрофона все так же Леша Якимович. И 8 вечера в пятницу — это время, когда ноги сами несут тебя в магазин. Заходишь просто за хлебом, а через 20 минут стоишь в отделе посуды с гигантской сковородкой. При этом с антипригарным покрытием за 50 рублей. И на полном серьезе думаешь: ну а что? Я взрослый человек, мне нужна качественная посуда для блинчиков по воскресеньям. И ведь ни разу в жизни ты эти блинчики не будешь печь. Но зато покупка греет душу. Но мы лишних трат делать не советуем, а лучше послушаем хорошую музыку. Влетаем во второй час вместе с треком «Best Be Believin'». Поехали!

«Иллениум» и «Киткади» только что прозвучали в нашем эфире. И, кстати, «Киткади» — это на самом деле уникальный чувак. Он один из первых в рэп-индустрии не боялся открыто петь про свои ментальные загоны и депрессию, чем буквально спас множество людей. Ну а если говорить про особенности нашего мозга, то знатоки человеческой психики тут выяснили одну интересную вещь. Оказывается, когда мы пытаемся сфокусироваться в сложной ситуации, мозг автоматически требует убрать фоновые раздражители. Вот ты когда-нибудь замечал за собой, вот когда ты на машине пытаешься припарковаться в незнакомом узком дворе, ты первым делом делаешь что? Правильно, делаешь музыку потише. Вот как будто если музыка играет громко, твои глаза начинают хуже видеть бордюр. Это естественная реакция, ничего в этом такого нет. Но пока ты не паркуешься, звук можно выкрутить на максимум, потому что дальше у нас на очереди Лукас и Стив с треком All I Know. Не переключайся.

0: Ты обращал когда-нибудь внимание, как в пятницу вечером приложение такси превращается в финансовую биржу? Смотришь на машину от работы до дома. Цена 10 рублей. Пока нажимаешь кнопку «Заказать», коэффициент подпрыгнул до небес, и цена уже 28 рублей. И в итоге стоишь на тротуаре, ты грустный, смотришь на этот ценник и думаешь, ну а чего пешком идти-то, всего 40 минут? Ну, заодно свежим воздухом тоже подышу. Ну и пока ты выбираешь, раскошелиться или все же пройтись, мы слушаем прогноз погоды.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью утром местами по юго-востоку во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем без осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12, тепла, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 10-12, выше 0, днем 21-23 тепла. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22 градуса. О погоде рассказывала Наталья Еленская. Далее на Радиус ФМ музыкальный проект «В движении». Поймай волну выходных.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус ФМ.
0: Вот знаешь, как работает современное клиповое мышление около 8:30 вечера? Это когда ты садишься на диван буквально на 5 минут посмотреть новости, открываешь короткие видео в телефоне и в осознание приходишь только через 40 минут, когда смотришь уже 15-й ролик о том, как чувак в Китае чинит разбитую раковину с помощью эпоксидной смолы и сухой лапши быстрого приготовления. И на самом деле оторваться же даже невозможно от этого. И никак-то не объясняется. Ну, зато мозг полностью переключился с рабочих мыслей в этот момент. Ну а мы движемся дальше прямо сейчас. У нас южнокорейский проект Aespa со свежим треком Whiplash.
1: В движении.

0: Только что отзвучал трек от легендарного Найла Роджерса. И Найл Роджерс — это вообще ходячая история музыки. Чувак играл на гитаре в главных хитах последних 40 лет. От Мадонны и Дэвида Боуи до Daft Punk. Смотришь на таких виртуозов и думаешь, а не купить ли мне гитару? Вот чем я хуже? Буду вечерами у окна романтичные соло наигрывать. Покупаешь. Пробуешь зажать первый аккорд, что-то там наигрываешь, через 2 минуты у тебя адски болят пальцы, и гитара отправляется жить куда-то там на шкаф вместе с увлажнителем воздуха. Пройденная история, знаем, но слушать музыку намного приятнее, чем играть самому, согласись. Поэтому финал второго часа мы доверяем треку «Rompilo» от Гинда.
1: В движении.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Ленская. Президент с рабочей поездкой посетил Шкловский район. Александр Лукашенко лично проверил работу хозяйства «Говядоагро» и дал критическую оценку состоянию дел в Могилевской области. Культура земледелия хромает, уборку льна провели с нарушениями технологий, а отдельные участки запущены. Глава государства потребовал установить жесткий контроль за каждым клочком земли в регионе, вплоть до военного положения. Отдельно затронули выращивание второго хлеба, а президент убежден, что площади под картофель нужно существенно увеличивать, так как спрос на отечественные сорта за рубежом высокий. Наш текущий объем 22 тысячи гектаров Александр Лукашенко назвал недостаточным для страны. Также местному руководству поставлен четкий дедлайн. Навести идеальный порядок на полях нужно до 7 ноября. В России стартовали трехдневные выборы депутатов в Государственную Думу. От посольства нашей страны в Москве работает 8 аккредитованных дипломатов. Они посетили несколько избирательных участков, посмотрели, как организован процесс, и пообщались с членами избирательной комиссии. Проголосовать россияне могут в Беларуси. Открыты 7 избирательных участков в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Бобруйске. Работать они будут в воскресенье 20 сентября. Уже завтра Дзержинск станет столицей областных дожинок 2026. Праздничные локации откроются в 11 утра. Гостей ждут 1,5 километра ярмарочных рядов, выставка караваев со всей Минщины, город мастеров и силовой турнир «Восеньский осилок». Главных героев торжества, лучших хлеборобов региона, чествовать на центральной площади начнут в 4 часа дня. А вечером гостей ждет концерт. В Минске же завтра свой праздник стартуют осенние сельскохозяйственные ярмарки. В течение почти 3 месяцев у жителей столицы будет возможность закупать свежие овощи, фрукты, мед и фермерскую продукцию от производителей. Главная торговая площадка развернется у Чижовка-арены. Крупные локации откроются и у Дворца спорта. Ярмарки будут принимать покупателей по субботам и воскресеньям вплоть до 6 декабря, если позволит погода. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 59 копеек, 10 китайских юаней 4,51. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12, днем 19-21 тепла. В Могилеве ночью 10-12, выше 0, днем плюс 20-22. В Бресте ночью 10-12, днем 21-23 градуса. И в Гомеле ночью плюс 11-13, днем 20-22 тепла. В студии работала Наталья Ленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире музыкальный проект «В движении». Настройся на частоту отдыха.
0: В движении.
2: В движении.
0: Твой плейлист для топовых выходных на «Радиус ФМ».
3: 9 вечера. Влетаем в заключительный час в движении на «Радиус ФМ». У микрофона по-прежнему Леша Якимович. 9 вечера в пятницу – это то самое время, когда ты заходишь на кухню, смотришь в раковину и видишь там одну единственную заброшенную кружку от кофе, которая стоит там еще где-то со вторника. И снова же смотришь на нее, киваешь и думаешь, а знаешь что, ты уже в целом часть интерьера, так что живи тут, разгребу уже в субботу. И на самом деле правильно, не надо устраивать бытовой подвиг на ночь глядя, тем более в пятницу. А мы в свою очередь открываем 3-й час ремиксом на трек «Midnight Sun» от Алекс Чапман и Зара Ларсон. Поехали!
0: В движении!

0: Знаешь эту онлайн-забаву в 9 вечера в пятницу? Открываешь какой-нибудь маркетплейс, набиваешь корзину на пару тысяч рублей, там надувной матрас, увлажнитель воздуха в виде авокадо, гигантские тапочки-лапы. Потом смотришь на итоговую сумму, тяжело вздыхаешь, просто закрываешь приложение и чувствуешь, как будто совершил грандиозный шопинг. Ну, зато деньги целые. И если грустишь, что ничего из этого так и не купил, то не волнуйся, потом что-нибудь еще стоящее обязательно закажешь. Ну, а давай мы немножко с тобой сбавим обороты и прервемся на рекламу.
1: В движении. Реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
7: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
1: Реклама. В движении.
8: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус FM.
0: И мы снова здесь, продолжаем наш пятничный вечер. И вот интересно работает сентябрьский вечерний сквознячок. Выходишь на балкон, тебя обдувает прохладным осенним ветерком, и ты тут же открываешь телефон и начинаешь судорожно смотреть билеты на море в какие-нибудь теплые края, которые ты, естественно, прямо сейчас покупать не будешь. Но поностальгировать по лету никто не запрещал, да и есть сайт, на котором реально можно слетать в путешествие, но только воображаемое. Называется он Trip Never Leaves. Ты выбираешь, куда полетишь, когда, где жить будешь, оплачиваешь все воображаемой картой и наблюдаешь, как самолет летит на какие-нибудь острова. В общем, советую, ну а для полета же нужен какой-то саундтрек, верно? Ну вот и прямо сейчас слушаем свежий ремейк на легендарный

0: Знакомый сюжет. Выходишь в 9:30 вечера в пятницу просто вынести мусор в каких-нибудь растянутых домашних штанах и тапках на босу ногу, при этом скрестив пальцы, чтобы лифт приехал пустой. И, естественно, прямо на твоем этаже в лифт в последний момент заходят соседи при полном параде, а ты стоишь с этим черным пакетом и чувствуешь себя каким-то бедолагой. Самое главное в такой момент — делать максимально невозмутимый вид. А чтобы знать, надевать тапочки или все же кроссовки накинуть, чтобы вынести мусор, слушаем прогноз погоды.
1: В движении. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью утром местами по юго-востоку во многих районах пройдут кратковременные дожди. Днем без осадков. В Минске ночью плюс 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12, тепла, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 градуса. В Бресте ночью 10-12, выше 0, днем 21-23 тепла. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22 градуса. О погоде рассказывала Наталья Еленская. Далее на Радиус ФМ музыкальный проект «В движении». Поймай волну выходных.
1: Реклама.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт bet.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: неразрывно связано с риском получения рака. С Максфлайном.
1: Реклама.
2: В движении.
1: В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
3: Продолжаем эфир. И дальше у нас на очереди британский драм-н-бейс маэстро High Contrast с треком Remind Me. Кстати, Линкольн Барретт, это настоящее имя High Contrast, изначально вообще не планировал заниматься музыкой. Чувак до безумия любил кино и учился на кинорежиссера. А треки начал писать просто от скуки. В итоге снял много крутых клипов к своим же хитам. Вот смотришь на таких талантливых ребят и думаешь, я вот 40 минут не могу выбрать, какой фильм посмотреть на ночь, а тут такое. В общем, ладно, хватит душ травить, давай просто скорее слушать трек.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. В движении. Твой плейлист для перезагрузки после рабочей недели на Радиус FM.
2: Выходим на финишную прямую. Пятница, уже почти 10 вечера, и это идеальное время для решения важнейших жизненных вопросов. Открываешь интернет, и следующие полчаса проходишь онлайн-тест, например, какое ты комнатное растение по знаку зодиака. Отвечаешь на 20 глупейших вопросов и получаешь результат. Вы Сансивьерия, вы любите покой, и с чувством глубокого удовлетворения закрываешь вкладку. Ну, да, мозгу тоже нужен свой, может быть, и момент странный отдых. А пока разгружаем голову правильной музыкой. Прямо сейчас у нас Энтони Кейрос и Фил.

0: Парам-парам. Ну что, три часа нашего пятничного марафона в движении на Радиус ФМ пролетели на одном дыхании. У микрофона весь этот вечер был с тобой Леша Якимович. Огромное спасибо, что провел это время со мной. Впереди у нас отличные выходные. Отдохни как следует, выспаться не забудь. А если захочется движения, то заглядывай в воскресенье на забег Диджей Рану у Дворца Спорта. Желаю тебе кайфовых выходных, классного настроения и говорю пока-пока.
1: В движении. Движение.
2: В движении.
1: Твой плейлист для топовых выходных на Радиус ФМ. Далее на Радиус ФМ только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
3: А

0: Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии Радиус FM Наталья Еленская. США официально сняли санкции в отношении двух белорусских предприятий. Уведомление обнародовало Министерство финансов США. В сообщении называются предприятия «Лакокраска» и концерн «Беллесбумпром». О договоренности относительно отмены этих санкций объявили ранее по итогам очередного визита в Минск спецпосланника США по Беларуси Джона Коула. Получить итальянский шенген еще возможно, но только не в одиночку. Визовый центр заморозил запись в лист ожидания для самостоятельных путешественников. А вот для тех, кто едет через турфирмы, все работает без изменений. Аккредитованные автобусные операторы продолжают подавать документы в обычном режиме. Все условия, включая квоты на подачу, представители туротрасли, визового центра и посольства Италии обсудят на встрече в понедельник. Водителям на заметку: аварий с дикими животными на белорусских дорогах становится все больше. С начала года зафиксировано почти 3600 таких случаев. 9 из 10 всех аварий приходится на косуль и лосей. Самыми опасными трассами остаются М4, М1 и М6. Особенно осторожными следует быть в сумерках, ночью и ранним утром. Мировой медицине грозит кадровый голод. К 30-му году планете может не хватать более 11 миллионов медиков. ВОЗ предупреждают о так называемом «двойном старении». Население живет дольше, а сами врачи быстро уходят на пенсию. В ближайшие 10 лет на заслуженный отдых отправится каждый четвертый специалист в мире. Без срочной подготовки новых кадров десятки стран останутся без привычного уровня медпомощи. Международный олимпийский комитет официально утвердил австралийскую реку Фицрой местом проведения соревнований по гребле на Олимпиаде 2032 года. Главная особенность акватории – около 500 крокодилов в местных водах. Несмотря на опасения спортсменов, организаторы заявляют, что трасса полностью безопасна и соответствует международным стандартам. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске ночью 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12 тепла, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 выше 0. В Бресте ночью 10-12 тепла, днем плюс 21-23. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22. В студии «Радиус FM» работала на Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
7: Ребят, я вам так скажу. Если хотите узнать человека получше, понаблюдайте за ним, как он распутывает провода от наушников.
8: А,
7: и все будет понятно.
9: Нормально, ладно.
0: Слушай «Пробудителей» по будням с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Реклама.
1: Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были Оля и Максим. Однажды вечером Максим зашел домой и поставил перед Олей ее любимый йогурт. Ничего особенного, просто однажды она сказала, что любит именно этот вкус. Оля улыбнулась. «Ты запомнил?» И вдруг почувствовала себя очень любимой, хотя это был всего лишь йогурт.
3: Ну, запомнил и запомнил. Почему такая радость?
2: Потому что за маленькой деталью мы часто слышим гораздо больше. Я тебя замечаю. Когда человек помнит, как мы любим кофе, какой фильм можем пересматривать бесконечно, мы чувствуем, наши слова не проходят мимо, а ощущение, что тебя видят и понимают – важная часть эмоциональной близости.
3: То есть дело вообще не в йогурте?
2: Совсем не в нем. Можно забыть купить подарок и при этом прекрасно знать человека. А можно каждый месяц дарить дорогие вещи, но не замечать, что партнер уже давно устал, переживает или о чем-то мечтает. Именно поэтому в отношениях так ценятся маленькие проявления внимания.
3: А если партнер вообще плохо запоминает такие вещи?
2: Тогда не стоит сразу делать вывод, ему все равно. У людей разная память, разная привычка замечать детали. Кто-то помнит слова, кто-то показывает любовь действиями. Починит, приготовит ужин. Поэтому важно смотреть не на один забытый факт, а на общую картину отношений.
3: А можно научиться замечать эти мелочи?
2: Конечно, иногда достаточно задавать вопросы и действительно слушать ответы. Близость – это не экзамен на знание любимого человека, это постоянный интерес к нему.
3: Получается, самое приятное в таких мелочах – ощущение «меня знают».
2: Да, нам всем хочется быть не просто любимыми вообще. Хочется, чтобы любили именно нас, с нашим странным вкусом к йогуртам, привычками и маленькими слабостями. Иногда одна простая фраза «я помню» говорит о близости гораздо больше, чем большое признание в любви.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить.
4: Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра переменная облачность, ночью и утром местами, а по юго-востоку во многих районах страны пройдут кратковременные дожди, днем без осадков. В Минске ночью 9-11, днем 19-21 градус. В Гродно и Витебске ночью 10-12, тепла, днем плюс 19-21. В Могилеве ночью 10-12, днем 20-22 выше 0. В Бресте ночью 10-12, тепла, днем плюс 21-23. И в Гомеле ночью 11-13, днем 20-22. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья. Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: зубы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.Май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: Разработки будущего. Технодзен. Держим руку на цифровом пульсе с Олесей Матусевич на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Бывает так, что ты отдыхаешь дома, в колонках играют любимые треки, но пора выходить. И ужасно не хочется обрывать музыку на самом интересном месте. Американцы из Sonos нашли идеальное решение для такой ситуации и прокачали свою экосистему, выпустив обновленную операционку Sonos 27 вместе с наушниками Ace Ultra.
0: Технодзен.
2: Представь себе главную фишку этой связки. Функцию мгновенного переброса звука. То есть ты просто нажимаешь одну кнопку на наушниках, и музыка из домашних колонок моментально перелетает в твои уши, пока ты выходишь из квартиры. А по возвращении точно так же возвращается обратно на всю комнату. Сама система Sonos 27 получила умнейший ИИ-ассистент, к которому можно подключать сторонних ботов вроде ChatGPT или Google Gemini. И так со всеми, чтобы просить ставить музыку обычным человеческим языком. А сами наушники порадуют прокачанным шумоподавлением и невероятным объемным звучанием, прямо как басы в машине. Из нюансов стоит принять во внимание высокую стоимость всей этой экосистемы. Да и раскрыть весь потенциал безупречного переброса аудио получится только при наличии крутых домашних колонок этого же бренда. С другим брендом сделать так не получится, к сожалению. Но за возможность буквально на ходу бесшовно забирать звук с собой и управлять им с помощью умных ИИ-ассистентов, связка Sonos 27 и Ace Ultra дарит совершенно новый уровень комфорта для настоящих аудиофилов. Лично я считаю, что это крутая возможность для тех, кто обожает прямо слушать музыку и слушает ее 24/7 буквально. Ну а для обычных пользователей, мне кажется, что лучше использовать наушники.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
1: Наша.
2: Унеси меня туда, где дождь

0: как слушать Радиус FM без радиоприемника.
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Утром местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. В Минске, Гродно и Витебске днем плюс 19-21, в Могилеве, Гомеле 20-22 тепла, в Бресте плюс 21-23. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.